Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
5: Welcome back, and right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Что происходит? Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
3: Арахнит.
2: Снимите это с меня!
3: Кино с 1 октября.
4: 18+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Разбудилники!
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Околанджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Катя, looking good. Уже в кожанке. Today.
1: Мне прохладно сегодня. Да, спасибо.
0: 6 градуснее на улице-то.
1: Ну да, ну хотя бы солнышко светит. Все равно бабье лето продолжается.
0: Бабье лето.
1: Ситуация. На меня вчера наорала макарошка. Представляешь?
0: Погоди, макарена?
1: Варила макароны. Вытащила одну на пробу, а та выглядела так, как, я даже не знаю, мандрагора, помнишь, из Гарри Поттера? Вот это растение, которое вытаскиваешь, и оно орёт на тебя.
0: Ну, с рожей, как мандрагол, да.
1: Именно. Ага. Это было смешно и жутко одновременно. Оказывается, там вся упаковка таких недовольных макарон.
0: Подожди, то есть имеешь в виду, это типа макарон
1: гибрид? Такая, знаешь, ракушка.
0: А, это же есть название такая, ну, блин, учи биографию. Это никак не...
1: Кулинарию давай.
0: Не ракушка называется, есть название, там всякие папарделли.
1: А, папарделли,
0: всякие фузилли.
1: Да, был такой. Ну, простите.
0: Ну, Кат, у тебя сейчас не простят вот макароники. Ракушка, блин.
1: Не, сейчас часто такое бывает, перчик болгарский разрезаешь, а там тоже морда недовольная какая-то на тебя смотрит. У тебя бывает вот в неодушевленных предметах видишь мимику человека.
0: А, да. Как это называется, фрукт-то?
1: Какой?
0: Который уже сморщенный вообще, прямо как будто кто-то переварил. Курага, что ли?
1: Курага.
0: Блин, смотришь, блин, что с тобой случилось? Почему такая мина?
1: Это естественное состояние. Вот есть что-то такое, огурчик как-нибудь вырос странным образом, не знаю, с ручками типа.
0: А, это я купил вообще такой картоху, вообще мутант.
1: Да?
0: Вот такой. Вот такой здоровый просто. Да потом я пилил контент в интернете, ага. И немало комментов. Сай, говорит, ты такой картоху достал.
1: Картошка уродилась на огороде Саймона. Чего и вам желаем. А еще готовы устроить пробушку каждому, кому она нужна. Группа ВКонтакте под последним постом. Оставляй заявку. Как зовут, где живешь, кого будем будить. И то же самое делай в наших мессенджерах.
0: Да, и если что, в любом помятом виде мы тебя примем. Даже если зеркало тебя не похвалил с утра, мы это сделаем.
1: Даже если ты похожа на мандрагору этим утром.
0: Или мандрагору с курагой. Ничего, мы всегда принимаем всех наших. Мы же как ваши родители. Ну, родители всегда, ну, все красивые для родителей, все дети.
1: Отец.
0: Да. Катя, я твой отец.
1: Люк.
0: Ну что, через одну песню начнем пробушку. Это шоу «Разбудилники».
2: Разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
3: Включи разбудильники на радио DFM.

0: Unity на радио DFM.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидиба. Бонжорно, попкорно, ди планетище. Это звуковой энергетик без сахара, калорий и шанса поспать еще с 5 минут. А ты, на знаешь, как

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь, похоже, пока еще на Мандрагору из «Гарри Поттера» Катя Бодрова.
2: Да, вообще, на этого Мандрагора посмотрели, просто это вообще это другая история, да. Ну что ж, я брат от другой мамы, Диджи Саймон, черный перец.
1: Мы получили заявки на пробушку, увидим в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Так, мы будем задействовать сегодня наш ДИИ.
1: Давненько не задействовали.
2: Вообще лежит вообще, причем я даже уже не понимаю, для чего мы вообще завели.
1: Для того, чтобы выбрать рандомный город, в который отправится пробушка.
2: А, это чтобы хоть попадали к нам такие города, то есть откуда ну, не часто пишут, да?
1: Именно.
2: Так, ну что, начнем с ДИИ, да?
1: Давай.
2: Окей, врубаем. Сейчас посмотрим. Ну, этот город у нас уже был.
1: Ну-ка.
2: Новосибирск.
1: Новосибирск действительно был, но...
2: Но ничего, но берем даже.
1: Конечно.
2: Да. Ну что ж, берем и вместе с Красным проспектом.
1: Новосибирск, да. Включи тусовку.
2: Let's do it.

0: А любимый Саймон, любимая Катюша, привет вам из города Полевского или Полевского, заранее извиняюсь, Свердловской области. Слушаю вас каждое утро и балдею. Разбудите меня, пожалуйста, сегодня, а то ночью очень плохо спалось. Люблю вас, Евгения.
1: О, мы симметрично отвечаем на такую любовь. Ну что ж, ударение ты поставила правильно, да?
0: Ну, либо Полевский город, либо Полевской.
1: Хорошо, что ты не у меня спрашивала. Я же всегда мимо с ударениями. Ну что ж, let's go, Полевская или Полевская. Let's go, включи тусовку.

0: Дальше работаем. У нас в мессенджере отметился Максим. Пишет он: «Доброе утро, дорогие разбудилники. Я только вчера приехал с Азовского моря». Ой-ой-ой, бро, я зря такую песню поставил, да? А ты уже покинул море. «Так, не могу сегодня проснуться и на работу. Скучал по вам. Максим, Москва». Мы тоже скучали, бро.
1: Привет, Катя и Сай. Поздравьте меня с днем рождения. Из города Кемерово Игорь пишет: «А то как будто обычный день вообще. И как-то тяжело проснуться. Всем хорошего дня».
0: А ты напомни, какой день-то?
1: День рождения.
0: Ой, с днем рождения, Игорь! С днем рождения, Игорь! С днем рождения, с днем варенья! Happy birthday, Игорь!
1: Ну вот теперь у тебя необычный день. Тебя Саймон поздравил в прямом эфире.
0: Бро, от всего сердца черного перца теперь лови. Ого, вот какой тречок.

0: версия твоего утра. Очень нежно будем.
1: Ну, пусть ДР пройдет именно в таком темпе, да?
0: У нас игра впереди, телефон прямого эфира, напомним, +7 495 956 101.2. Подарок от Радио ДФМ может забрать не только тот, у кого день рождения, а тот, кто просто дозвонится и поиграет с нами.
1: Но именинник требует повторения банкета.
0: +7 495 956 101.2.
1: Ну вот, закрепили. Теперь запомни раз и навсегда. Это шоу
0: «Разбудилники».
1: Включи тусов.

0: Радио ДФМ.
1: Реклама.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Ябадабаду. Алоха, малоха, ди стадион. Это Лига чемпионов по хорошему настроению в эфире антигрустин шоу. Антигрустин шоу.
4: Разбудилники.
3: Она налево и направо раздает дофамин. Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: Начинается бугагашка за приз. Смехотерапия.
4: Играть с нами будет Иван из Владивостока. Ваня, привет.
5: Привет.
3: Hello, Ваня.
4: Рад тебя слышать.
5: Привет, привет.
4: Ну что, у нас игра
5: смех... Я вас тоже рад слышать.
4: Смех-терапия впереди. Что здесь происходит обычно? Ты рассказываешь, что тебя сегодня беспокоит, а мы тебе даем возможность провести в эфире смехотерапию, которая избавит тебя от всех переживаний. Ну, от одной проблемы так уж точно. А что это будет? Что
3: за проблемка? У меня точно с горлом. А что у тебя будет сейчас, интересно?
5: Да у нас тут на днях авария случилась во всем крае, и водички не было никакой, ни горячей, ни холодной.
3: Оу, май гад.
5: Только сейчас вот начинается восстанавливаться, но еще не до конца.
4: Так мылся, из чайничка?
5: Ну, как обычно, все по старой схеме. Да? Чайничек, кипятильничек, водичка там с колоночки.
4: И вперед!
5: Машины подъезжали.
3: Не, ну, видишь, смекалка-то осталась, так видишь, пришлось использовать. Но, надеюсь, уже, ну, ты уже моешься, как обычно, да?
5: Ну да, уже практически, да. Только единственное, у нас забыли поменять горячую с холодной водой.
4: Из трубы горячая
5: течет холодная, да.
3: Бро, это квест.
4: Смотри, ты сейчас посмеешься в смехотерапии, не только настроение себе улучшишь, но и остатки грязи от вот этой трясучки с тебя спадут, я думаю.
5: Конечно.
4: Сейчас Саймон скажет кодовое слово «ржи», ты начинаешь смеяться и смеешься все время, пока играет музыка. Ну а дальше сверим твое состояние, стало ли тебе лучше. Готов?
3: Как зовут?
5: Готов.
3: Нашего уже мытого Ивана, да? То есть, Иван, внимание, внимание, начинается смеянс смехотерапии. Забудь про приличие. Сегодня хихикаем, гогочим и хрюкаем совершенно легально. Вано, давай, ржи!
4: Так звонко.
3: О, горячую воду дали.
4: Поменяли. Горячую с холодной, а все равно смешно.
3: Красавчик, молодец.
4: Хорошо, Вань, умеешь смеяться над своими проблемами. За это, как мы считаем Саймоном, нужно вручать подарок от радио ДФМ.
3: Yeah. А какой он получает? Крутой, да?
4: Да, крутой.
3: Найкрутейший. Yeah. Ну что ж, Вано, теперь передай всем приветик. Вот горячую воду дали, вот самое главное.
5: Ну, передаю всем привет, всем хорошего дня. Кому-то хорошего утра, а нам, Дальнему Востоку, хорошего дня.
4: Да.
3: Молодцы.
4: Вы уже давненько проснулись. Владивосток, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему, имея я букву Ё, мы все равно пишем ИИ, ООО, ГУРТ?
3: What?
2: Ё-моё!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ задает вопрос: а судьи кто? И на него же отвечают мы. Вместе вынесем вердикт в рубрике «Копипаст». Слушаем популярный хит, пытаемся понять, автор сделал его с нуля или все-таки вдохновился, зачеркнуто, стырил у другого автора.
3: Ага. Сегодня слушается дело Брайана Прингла. И нет, он не создатель чипса.
2: Сразу об этом подумал.
3: Да, надо это как бы подметить. Против The Black Eyed Peas и Дэвид Гетта из-за хита 2009 года «I Got a Feeling». Mm. Так, Прингл, и не создатель чипса, заявил, что еще в 1998 году отправил в студию свою песню «Take a Dive», а позже предположил, что ее мог перехватить Дэвид Гетта. Он и есть продюсер этой песни «I Got a Feeling». Дело дошло до суда, но сначала устроим свою музыкальную экспертизу. Сравним эти два трека, потом уже выдаду вердикт.
2: Начинаем эксперимент.
3: Начинаем. Let's go. Сначала слушаем обвиняемых The Black Eyed Peas и David Guetta «I Got a Feeling».

0: что ж, вспомнили трек. Вой, какой стоял, да? Дальше слушаем обвинителя Брайан Прингл «Take a Dive». 98-го года выпуска.
1: Oh-oh.
0: Oh-oh.
1: Oops.
0: I did it again.

0: Ладно, вот послушали. Кат, у тебя уже какое-то подозрение есть.
1: Легкий флёр подозрения есть. Что это все-таки вдохновилась группа Black Eyed Peas этой работой.
0: Ну, раз мы же очень любим The Black Eyed Peas.
1: Невероятно, это одна из моих любимейших групп.
0: Тогда давай послушаем в перемешку, да?
1: Давай.
0: Йо, я был на концерте The Black Eyed Peas. Это один из лучших концертов в моей жизни.
1: Завидую.
0: Кат, это просто отвал вообще крыши. Окей, let's go, слушаем в перемешку. Это The Black Eyed Peas пока. А теперь уже Брайан Прингл.
2: Ё-моё.
1: О каком совпадении мы вообще говорим?

0: вот тут наверняка уже...
1: А че слышно, да?
2: Да.
1: Кажется, да?
2: Отчетливей.
1: Но теперь какой твой вердикт?
2: Да какой мой вердикт? Я люблю группу Black Eyed Peas. Я буду защищать их до последнего.
1: Да?
2: Ничего не воровали.
1: О май гад.
2: Никем не вдохновялись.
1: Это как все поклонники Майкла Тайсона. Нет, он ухо не укусил у Ивана Холлифида. Это ухо его укусило.
2: Да, да, да.
1: Понимаешь? Так. Ну что ж, вот такой вердикт. Если ты собрался кого-нибудь обвинять в плагиате, сохраняй жесткие диски. Суд частично отклонил иск, потому что Pringle уничтожил компьютеры и диски, связанные с делом. Вот так доказательства исчезли раньше, чем плагиат. Поэтому ему показали дверь, что есть... Види и входи нормально.
2: Так что все ручки участников группы Black Eyed Peas чистые.
1: Да. И даже есть реально подозрение, что он трек создал постфактум.
2: А, даже так?
1: Да, то есть он просто взял сэмпл от этой песни, присобачил что-то другое и типа сделал дату назад, как будто он раньше это создал.
2: Pringle, мы считаем, что хотим думать о тебе лучше. Надеемся, ты так не поступал.
1: А лучше ваши позвони ребятам. Сделайте мешап.
2: Почему нет?
1: Да, поработайте вместе. Ну, косите капусту вместе. Ну что ж, это шоу «Разбудилники». И сегодня мы оправдали The Black Eyed Peas. Зиба-зиба за внимание. Мы еще разок попоем. Готовы? Готовы?

0: Вечеринки на радио DFM.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете.
5: Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва. ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме «Лента эконом», цены на минимум, выгода на максимум.
10: В «Ленте».
11: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
12: То, что его понимает.
13: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
14: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
17: «Мир». Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
19: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 120-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185.
20: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
21: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
22: Up the next.
23: А дальше тусовка.
22: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABCD-шка. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика ABCD-шка. Своего рода community college. Это колледж, где есть преподаватель, диджей Саймон.
2: Ты где учишься? Community college.
1: Обычно community college, где преподает классный диджей Саймон.
2: Hello, D-community.
1: Здесь учим уличный английский. Иногда целые выражения, а иногда словечки.
2: Вот другие даже скажут не community, а community.
1: Community. Community college.
2: Там T как будто D идет, то есть мягкий. Community.
1: Поработай со мной над произношением.
2: Ну, у тебя все в порядке, не переживай. А если хочешь прокачать свой уличный английский без дедовщины и повышения кортизола, помогу в моем мессенджере DJ MC Simon. Ну что ж, теперь по традиции домашка. Кать, мы же помним, что такое Максин.
1: Мы, конечно, помним,
2: мы
1: что такое.
2: Мы
1: есть Максин.
2: Мы есть Максин. Так, Максим, это что-то максимизировать,
1: максимизировать,
2: да?
1: Угу. Режим реального времени.
2: Да, что-то оптимизировать, да?
1: Оптимизировать.
2: Да, то есть выкладываться.
1: Так я издавала все предметы.
2: А я так пел в хоре.
1: Я повторяла просто за учителем.
2: Да? А прикинь, а я так в хоре пел в школе. То есть я окончание только тянул вообще, потому что я не знал, о чем петь. Ну что ж, да, Максим, это когда вот ты все максимизируешь, да? То есть сейчас модно, это есть такое looks Максим.
1: Максимизируешь или оптимизируешь в итоге?
2: И то, и другое. То есть, допустим, если ты одеваешься красиво, у тебя looks maxing идет. Если ты прокачиваешься, как уснуть вовремя, чтобы получить 8 или 7,5 часов сна, это называется sleep maxing. Вот. Ну что ж, теперь новая фраза. Я думаю, ты точно знаешь. Man cave.
1: Man cave.
2: Man cave.
1: А, cave – это пещера.
2: Молодец. А man – это…
1: Человек. Мужик?
2: Так.
1: Пещерный мужик?
2: Ну, не совсем. А если поменять местами?
1: Мэн... Мужская пещера. Мужская пещера. Это что-то вроде гаража.
2: Конечно, брависсимо.
1: Ну, наконец-то. С первым

0: попытки почти.
1: Мужская берлога.
0: Берлога, да.
1: Мужская пещера, конечно.
0: Расшифицировать, если.
1: Да, это та комната или гараж, или подвал, где мужчина отдыхает, смотрит спорт, играет и хранит вещи, которые жена давно хотела выкинуть. Понимаешь? Так что это мужская территория, куда вход только по прописку, да? Или по пропуску?
0: По пропуску.
1: По пропуску, да? И с квасом.
0: Man cave.
1: Мужская берлога. Очень нужное место. Дайте нам спокойно жить в этой берлоге.
0: Идите на свою территорию.
1: Иногда.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Трек-прогноз.
2: Если проснулся и уже устал, значит, о важном ты пока не знал. Чтобы и бодро день свой начать, нужно шоу разбудить.

0: тебе улыбнется он. Погода.
1: Это пока не густо, 6 градусов тепла в столице, еще разогреет до плюс 18, обещают синоптики, и без осадков.
0: Реклама. Магура – отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево». Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН, 111-774-668-98-40+.
0: Мы в сети. Сайт dfm.ru.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: в Японии. Есть фотка, видео, вокруг сидят такие же люди с той же книгой, как и ты. Ага. Музыка тихая. И, в общем, говорят, выходить из этого состояния не хочется.
1: А почему вы это назвали вечеринка?
0: Тоже вопрос.
1: Это какая-то...
0: Juicy Book Rave.
1: Это как какая-то сонно-терапия. Какая это вечеринка?
0: Формат уже, кстати, распространяется по миру все активнее.
1: Да ты что?
0: Похожие читательские вечеринки устраивают уже не только в Японии, но, например, в Южной Корее. Возможно, и до нас доберутся.
1: Но...
0: Эти читающие из Читы.
1: Да, в первую очередь в город Читу, да, приедут.
0: Все начнется с Читы. Да. Определенно точно.
1: Вау, Кэт, я даже не знаю, как к этому даже реагировать.
0: Не знаю, как тебя не отвлекает музыка, другие люди от чтения. Это же наоборот.
1: А что мешало вообще им дома читать?
0: Ну, как будто ты чувствуешь какой-то комьюнити.
1: А, комьюнити, да?
0: Якобы колледж.
1: Ага, и комьюнити. Окей. Окей. Ладно. Ну, я не спорю, что это кому-то реально прикольно. Но я бы предпочитал читать дома или слушать аудиокнигу за рулем. А прийти, вообще одеться, помыться, накраситься, приехать в клуб, там, где куча людей, и включить себе эмбиент, чтобы делать, ведь как будто ты читаешь.
0: Да.
1: Мне кажется, больно. Кто-то симулирует этот как слово, симулирует... Ну, ладно.
0: Надеюсь, ты его не вспомнишь и не назовешь сейчас в эфире, что там симулирует. Не надо.
1: Ладно, это очень-очень интересный способ сойти за умного, скажем так.
0: Ладно. Ну, так. Тихой вечеринки от нас не ждите. У нас настоящий рейв впереди. Музлотерапия называется, или пробушка. Заказать ее можно себе, своим близким, в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого будем будить?
1: Нати-нати гетто и нади гетто. Вот такую вечеринку я понимаю. Не вот это все.
0: У нас вечеринка потише, тут люди читают.
1: А, тихий рейв идет. А мы вернемся через одну песню и наведем или наводим суету. Это шоу

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, намасте, здрасте, ди человеки и наши прекрасные невыспалачи. Это акустический электрошок, легально возвращающий людей в сознание. Не бойся, как сказал бы собачник, мы не кусаемся, мы есть шоу «Разбудильники».
2: Здесь Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбала, о, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Ауа, yes, yes, yes, yo.
2: Если ваша вечеринка похожа на эту, даже не пытайтесь меня приглашать. А в Японии придумали рейвы, на которых никто не танцует, Сай.
1: Они что, ползут или что?
2: Люди спускаются в клуб, в реальный клуб, берут одну и ту же книгу и читают ее под эмбиент. Ну, такую спокойную, медитативную музыку.
1: Да ты что?
2: Вот недавно прошла вечеринка в подземном клубе.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, который еще ни разу не ходил на читательскую вечеринку.
1: Да, только что обсудили это. Популярность набирают вечеринки, где вы приходите в клуб и просто совместно читаете. Тихонечко себе сидите под спокойную музыку. Интересно, вот человек, который с этой вечеринки пришел, что говорит: мы так вчера тусанули, я 2 тома прочитал, ребята.
2: Начитался и устал.
1: И оторвался просто жить.
2: Вообще. Ну, есть silent party, да, где именно тихая вечеринка, где все слушают музыку в ушах,
1: наушниках.
2: В наушниках и скрипят их кроссовки, да? Вот это намного интереснее вообще, чем, ну, мне, по крайней мере.
1: Мы-то как раз готовы устроить читательскую вечеринку, будем зачитывать ваши сообщения в группе ВКонтакте под последним постом в наших мессенджерах. Это заявки на пробушку. Будем выяснять, кого нужно будить.
2: Смотри, кого надо будить. Прислала нам Екатерина сообщение. Доброе утро, наши любимые разбудилники. У нашего пупсика сегодня день варенья. 6 лет, Сережка. Мы с папой и Аней тебя очень любим. Сережка, с днем рождения тебе. С днем рождения, Сережка. Happy birthday, happy birthday. С днем рождения, Сережка.
1: Ю-ху.
2: И в честь тебя кто-то уже читает книгу.
1: Сейчас как книжку читаем в честь дня рождения.
2: Ну что ж, погнали. У нас дыре. Сережка гуляет.
1: Бодро утреннее. Катя и Саймон, пожалуйста, разбудите моего мужа Сашу из Санкт-Петербурга. Этот сонный ежик с трудом просыпается по утрам. Но на работу ехать надо. Вся надежда на вас, пишет Анастасия Климова.
2: Теперь уже новая фраза.
1: Ежик, да. Кстати, написано ежик.
2: Новый ежик.
1: Ежик просыпается. Эх,
2: бедная ежик. Буква Ё. Вообще игнорирует 2 точки над головой.
1: Саш, 3, 2, 1, включи тусовку.
2: Сонный ежик, не выспалочь наш.

0: Натанцевали, начитали, теперь работаем. Юрий пишет нам такое сообщение. Приветики из Краснодара. Юрий, манипуляторщик, опять на связи. Но сонный. Разбудите уже наконец-то меня, Саймоничек. Катюшка, всем позитивочка.
1: Юра, желаем тебе легкого рабочего. Давай там манипулируй сегодня на высшем уровне. А Катя, Саймон, добрейшего утра. Разбудите Арнольда, пожалуйста. Пусть в школе будет легко и весело, и нога не болит. Его мама Юля.
0: О, ну что ж, манипуляторшек, мы видели ночь. Гуляли всю ночь до утра. Лови!

0: телефон прямого эфира, напомним, +7 495 956 101.2. Звони сейчас, поиграй, забери подарок от Радио ДФМ.
1: Оу, yeah. Пока я танцевал, пока я видел ночь, не расслышал.
0: +7 495 956 101.2.
1: Оу, yeah. Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Здесь заставляем твои чакры танцевать и макарену, и видели ночь. Поэтому включи.
0: Тусон.

0: сейчас будильники на радио DFM.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Городской область, Народ, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-3586, Москва. В приложении АОТБанк 0+.
2: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
4: А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM.

0: Бам-бам, салютище, обалденнище, ди, народище. Это кофе заменяющее шоу «Разбудильники». Напротив меня утилизатор кофейных зерен и ленивых голубцов Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
0: Каждые 5 секунд где-то в мире кот садится на лицо своего хозяина. А мы играем в 5 сек. Ты что, не знала, что?
1: Не надо отойти от этой информации.
0: Это реально, потому что оно...
1: У меня просто нет кота.
0: Потому что голова теплая. Прикинь, это распространенная штука, прикинь.
1: Андрей из города Чебоксары на связи. Андрюх, привет.
2: Да, доброе утро.
0: Привет, Андрюх. У тебя есть кошка дома?
1: Да, да, да. Котик есть?
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет, такое желание, конечно, есть завести.
1: Сколько раз в жизни тебе кошка садилась на лицо?
2: Пока ни разу.
0: Повезло.
1: Следующий вопрос, Андрей. Что ты делаешь очень быстро, буквально за 5 сек в этой жизни?
2: Не знаю пока что.
1: Не знаешь? Ну, мы надеемся, за 5 сек ты ответишь на все наши вопросы.
0: Тогда наоборот. Что ты делаешь медленнее всего?
1: Да, медленнее всего. Рассказывай. А медленнее?
2: Делаю кофе.
1: Что? Кофе пьешь? А, растягиваешь удовольствие.
0: Он наслаждается. Да. Кофе-гурман, понимаешь?
1: Я, кстати, тоже к такой категории отношусь.
0: Я заметил, с утра ты уже третий час пьешь одну кружку.
1: Я экономлю. Кофе слишком нынче дорогой.
0: Это теперь айс-кофе, да?
1: Да, из горячего в холодный превратился. Ну так, ребят, у нас впереди игра 5 сек. Мы тебе, Андрюха, называем разные категории, а ты к этим категориям прям по 3 термина подходящих. И нужно эти 3 термина поместить в 5 сек. Категория у нас 3. А, 5?
0: Но категории...
1: Ответить,
0: да,
1: нужно,
0: да,
1: хотя бы на 3 из них. Если справишься, заберешь подарок от радио DFM. Готов?
2: Да, готов.
0: Какое красивое слово «упоместить». Вообще, я ни разу не слышал.
1: Упоместить нет. Это я просто откуда-то у взяла. Поместить.
0: Но теперь упоместить мне больше нравится.
1: Упоместить.
0: Да. Ну что ж, начинаем, да? Итак, Андрей, назови 3 слова на английском языке.
2: One, two, three.
1: Хорошо.
0: Браво.
1: Интересно, в каком колледже ты учился? В каком колледже?
0: И в каком комьюнити ты существуешь?
1: Идем дальше. Назови 3 знака зодиака.
2: Скорпион, Телец, Весы.
1: О, отлично.
0: Бро, ты очень крутой игрок.
1: А ты кто по гороскопу? Андрюх.
2: Скорпион.
1: Скорпион.
0: Скорпион. Окей.
1: Не пропусти мимоскоп сегодня, расскажу, что тебя ждет. Идем дальше.
0: Ну что ж, Андрей, назови 3 идеи для тематической вечеринки.
2: Так. Покурить, выпить, погулять.
1: Курение вредит вашему здоровью. Чрезмерное употребление алкоголя тоже. Ну и все-таки это не тематические. История там типа пижамная, например. Читающая.
0: Не, ну он слегка не уложился, поэтому можно продлить еще раунд, да?
1: Давайте идем дальше. Ага. Андрюх, назови 3 комплимента своему шефу.
0: Ух ты.
2: Здоровья, удачи, богатства.
1: Это пожелание, комплимент.
0: Комплимент.
1: Допустим, он же красивый.
0: Ну, типа, у тебя лоб прямой, там, например, да? У тебя нос как бы человеческий. Ухо. Ухо слышит нормально.
1: Ну что, будет еще доп-задание?
0: Конечно, давай же один раунд, да. Андрюх, ты с нами же останешься, правильно? Продолжаем.
2: Продолжаем.
0: Конечно. Назови 3 книги, которые ты читал.
1: 3 книжки.
2: Том Круз... Вот. Букварь.
1: Том Круз?
2: Санта-Барбара.
1: Ты Санта-Барбару читал?
0: Кать,
1: классно. А что
0: мне,
1: лучше, книга или сериал?
0: Поверь мне, если будешь искать,
2: книга,
0: ты точно найдешь книгу под названием «Том».
1: Том и Круз.
0: И Круз. И Барбара. Так все принимают.
1: Андрюх, не знаю, значит, вот того, что ты правильно справился с игрой 5 сек, но это то, что смешно, определенно точно. Мы считаем, тебе нужно, необходимо вручать подарок от Радио Дефа.
0: Тот случай, когда смекалка берет вверх. Бро, теперь ровно 5 секунд на приветики. Давай.
2: Да, привет всем. Всем хорошего, доброго утра.
0: А теперь мы пошли читать книгу под названием «Том
1: Круз», да,
0: а потом, ребят, «Круз», а потом «Барбару».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в России фраза «я только спросить» всегда звучит как начало боевика?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И пока кто-то соблюдает тренд и тусуется на скромных, тихих, книжных вечеринках, мы все-таки идем по классике. Сейчас устроим настоящую клубную в рубрике «Микстура Саймона». Обычно Сай готовит разные миксы, посвященные отдельным темам, отдельным артистам и даже жанрам. Что сегодня?
3: О, сегодня жанр будет рэпак. Да, в моей микстуре рэп-микс. Это будет противостояние French Montana, Kanye West и Travis Scott. Два трека, перемешанные так, чтобы эти парни не обиделись. Ну что ж, French Montana and Max B, Ever Since You Left Me, против Kanye West and Travis Scott, Father. Начинает микс French Montana, а потом Kanye Иванович и Travis, по-настоящему Travis Скотов. Или Скотов.
2: Это же русский парень. Travis Скотов.
3: Да, Скотов, да, точнее.
2: К доске.
3: Да, не Скотов, я порошу порошение. Поехали. DJ Simon.

0: для моей машины, раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
13: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
14: Фантастика.
15: Бизнесу быть. Точка.Банк.
16: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на Точка.ком. 18+.
17: Следующая остановка. Большой розыгрыш на ВБ.
18: Покупайте со скидкой и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от VB Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
19: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-187. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
20: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
21: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
22: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
23: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
24: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
25: А дальше тусовка.
26: On DFM.
25: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Ра-та-та-та! Шурум-бурум! Hello, D-кафедра! Это стимулятор твоего сонного бортового компьютера под названием шоу «Разбудилки». Напротив меня завуч по случайным фактам Катя Бодрова.
3: И препод мечты диджей Саймон.
2: Ух ты! Начинается рубрика, после которой принято говорить «Не факты себе!» Катин хламник.
3: Да, мы снова отправляемся ко мне в голову и ищем рандомный факт, который зачем-то там хранится. В Швейцарии запрещено смывать воду в туалете после 10 часов вечера.
2: Я слышал. А до сих пор это закон вообще продолжается?
3: Вообще это не считается прям законом, но штраф тебе может прилететь. В зависимости от, ну не знаю, как у них распределяются, это дворики, какие-то районы, у всех есть свои уставы.
2: Ага.
3: Вот в доме, где ты живешь, в твоем ЖК условном.
2: То есть у них даже есть префект, который проверяет смыв после 10.
3: Если кто-то пожалуется на тебя, что ты смыл.
2: А, из-за шума тогда, понятно.
3: Еще никогда на тебя себя не орали за то, что ты смыл за собой.
2: Прикинь вообще.
3: Только в Швейцарии.
2: Всегда хвалили. Молодец, что вот за собой это все сделал.
3: Да вообще есть действительно тихий час в Швейцарии. После 10 часов там попробуй пошуметь. Сразу штраф тебе прилетит за все, что угодно. Еще из интересного.
2: Как тихо, спокойно живем, да? В России.
3: Ну вот после 10 ты не можешь включать громко музыку, бытовая техника не может у тебя работать.
2: И ты не можешь включать собак, да?
3: Да, есть у них и такой закон. Перемещение мебели запрещено, ну и вечеринки на балконе, если только это не книжная, конечно, вечеринка. Я вот думаю, вот если паре, да, приспичило поссориться в 12 ночи, они же не могут поссориться, штраф прилетит.
2: Ну, а ты еще никогда не видела вообще это ссоры сквозь зубов?
3: Я тебя сдавала.
2: Вообще нам надо поговорить. Вот так тебе. А ты знаешь, после 5 минут все вымотаются вообще.
3: И потом такие, все, завтра поговорим.
2: Забили вообще на ссоры.
3: В 7 утра встречаемся здесь.
2: Вот так все швейцары ссорятся. После 10 минут.

0: Прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Если проснулся и уже устал, значит, и о важном ты пока не знал. Чтобы бодро день свой начать, нужно шоу разбудильники включать. Зимой и летом одним цветом черное и белое шоу идет советом. Какой бы ни была погода за окном, улыбнись миру, и тебе улыбнется он.
3: Один из самых теплых дней на неделе, поэтому лови шанс, гуляй как можно дольше. Плюс 8 в эти минуты. Еще разогрей до плюс 18.
0: Реклама.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УКРН 127-3924-4743.

0: Управляющая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Вторую бумагу для выпечки «Поклан» ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 169,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет. Делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на «Глобус.ру».
7: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
8: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Буяка, буяка, хай-хай, каравай, ди ladies and gentlemen. Это звуковая арабика сильной обжарки, которая заставит шевелиться даже ушки. А ты нас знаешь, как шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О-о-о, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Ауа-ауа, yes-yes-yes, йоу.
1: И, кажется, мы не договорили про тему странных законов или правил поведения, норм поведения в Швейцарии. Итак, мы выяснили, что нельзя шуметь после 22.00, в том числе...
0: Громко смывать
1: в туалете.
0: Белый трунда.
1: Именно так. Что еще? Что нельзя передвигать даже мебель в это время?
0: Ну, прикинь, вообще...
1: Никакого шума.
0: Ну, я же обожаю этим заниматься вообще после 10 ночи.
1: Да? Это хобби твое?
0: Вообще, я шучу, конечно.
1: Не завидую твоим соседям.
0: Я шучу. Я тихий сосед. Сосед знает, он слушает.
1: А еще, что интересно, запрещено выбрасывать мусор не по графику.
0: Погоди, через мусоропровод или провод, как это говорят? Провод или провод?
1: Нет, я думаю, что у них там отдельные баки на улице где-то стоят. В некоторых коммунах мусор можно выставлять только в строго определенные дни и часы. Если ты сделаешь это раньше или позже, опять штраф.
0: То есть накапливаю, и у меня в квартире все пахнет.
1: А ты терпишь, да, дождаться определенного часа.
0: Ночью я терпел, я не ходил никуда ночью.
1: А после 10 тебе вообще высовываться нельзя.
0: После 10 терпел, иди еще и терплю с мусором.
1: Но, мне кажется, вот так вот, если резюмировать, это просто рай.

0: для мужчины. Смотри, Швейцария. А после 10 она с тобой не будет ссориться просто потому, что не заходит штраф получить.
1: Ага. То есть, а если ссорится, она сквозь зубы
0: сквозь
1: это
0: зубы делает. Тихо она это делает. Так. Это рай для мужчины. Ага. А, не смоешь за собой, тебя никто не отругает. Тебе просто штраф не придет.
1: И мусор не надо.
0: И мусор не надо выбрасывать. Понимаешь? Ну как бы. Рай для мужчин найден.
1: Но я-то слышал, что там совсем дорого жить. Так что...
0: Дорого. Very, very, а рай для дорого. Богатых мужчин.
1: Very, very, very, very, very, very unaffordable. Very дорого.
0: Как говорят в твоем колледже.
1: Да. Там, где твои комьюнити.
0: Да. Мы ждем тебя по адресу группы ВКонтакте.
1: Не в Швейцарии, а здесь.
0: Да, да. Да. И, а также в наших мессенджерах, для того, чтобы ты оставил там заявку на пробушку, а мы ее в скором времени реализовали. Как тебя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить? Сообщи.
1: Да, и буквально через одну песню выполним твой заказ или твой приказ. Да, господин. Это шоу...

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, Бодро, пожаловать к нам. Я брат от другой мамы, Диджей Саймон Черный Перец.
1: Здесь круче, чем в Швейцарии. Можно шуметь и устраивать пробушку всем тем, кто ее заказал. Группа ВКонтакте под последним постом видим заявки. И в наших мессенджерах в том числе.
2: Скоро пошумим. А так пишет Кристина у нас в мессенджере. Раз, два, три, четыре. У нее четыре слова. Предложение. Обожаю эти утреннее пробуждение.
1: Но у нас еще прочитал, ты интересно.
2: Да, у нас пробушка.
1: Для тебя специально пробуждение. Да. Мило.
2: С воздухом. Давай воздух. Обожаю эти утренние пробуждения.
1: Зачем мне это добавлять? Ты добавил, и ладно.
2: Это же фишка, да, именно в озвучке, да? Когда чуть-чуть воздух...
1: Чуть-чуть выдыхаешь, да, как шарик.
2: Да, да. Под конец, да, и сразу уже бархат.
1: Надо мной коллеги-дикторы очень часто угорали на одном из мест работы. Ага. Фирменный Катин голос — это «Здравствуйте». В конце вот это так.

0: дышишь.
1: Это прием, чтобы ты знала, это прием, который
0: он
1: работает.
0: Он интуитивно у меня идет, я-то не намерена.
1: Как никогда, работает хорошо. Катя Бодрова.
0: Тем, кто любит эти пробуждения, посвящается.
1: Да, Кристина, вот, обожаю эти утренние пробуждения.

0: Привет, Катя и Саймон. Разбудите, поздравьте, пожалуйста, моего сына Артема с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 9 лет, сообщает Кристина.
1: Артем, да, зовут, да? Артем, с днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Артем, happy birthday!
2: Тебя!
1: Тебя! Включи тусовку!

0: Ага. Читаю ваши комменты дальше. Татьяна пишет у нас в мессенджере. Саймон, Катюша, разбудите, пожалуйста, людей в пробках. Уже сил нет, вообще стоят.
1: Доброе утро, меня зовут Маша из Тюмени. Включите что-нибудь для современного поколения. Хочу разбудить дочку. Ее зовут Катерина. Ей 6 лет. И мы торопимся на прием к педиатру. Ну что это там для молодого поколения? Ничего.
0: Есть, учитывая то, что перезапустили кинчик, и старшее поколение поймет, и молодое поколение поймет.
1: Сейчас, думаешь?
0: Да, сейчас поймешь.
1: И шестилетки такие.

0: узнала?
1: Game over.
2: Да, а ты кинчик не смотрела еще?
1: Смотрела в итоге.
2: То есть первый и второй часть, да?
1: Ну, вроде да, и вот. Вторую часть.
2: Но где...
1: Ну, свеженькую вот я смотрела.
2: Где Скорпиона разбудили, то есть?
1: Да,
2: это смотрела. Это вторая часть, окей. Okay. Ну, ты в игре.
1: Без особого удовольствия я за компанию смотрела.
2: Прекрати, ты тоже играла же.
1: Игра обалденная, а фильм я мне не очень.
2: Ну, как.
1: Но саундтрек мощно.
2: Окей.
1: Спасибо.
2: Ладно, прогиб зачтем.
1: Где-то игра завершена, у нас она только начнется совсем скоро. Наушники челлендж называется. Как принять в ней участие? Мы ждем тебя в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах, где ты можешь оставить любые рандомные слова. Эти слова я буду объяснять Саймону, озвучивать в эфире. Но только слышать он меня не будет. Будет читать по губам, что же я имею в виду. На чем слове остановимся, тот победил, тому отправим подарок от Радио ДФМ.
2: Ты думаешь, это громко? Скоро будет громче. Наведем суету. Это шоу «Разбудилники». И успели порубиться мысленно. А ты включи тусовку.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов.

0: А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
2: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
8: Он мой номер один, моя половина.
9: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
10: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
11: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
12: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: What's up?
4: What's up?
3: Ребят, хватит.
5: Останови эту компанию, пожалуйста.
3: Хватит, ребят. What's up, D-командище? Здесь в уши наливаем жидкое электричество в виде кофейного пуэра. Это добудительное шоу
5: «Разбудилники».
3: Напротив меня добудительница Катя Бодрова.
5: Напротив меня диджей Саймон.
3: Oh yeah. Сейчас наушники челлендж. Игра, где Катя может сказать «асимметрия». А я по ее губам прочитаю «Асамара». Основана на реальных событиях.
5: Именно.
3: Найдите этот видос у нас в социальных сетях.
5: Есть у нас участники игры «Наушники челлендж». Спасибо всем тем, кто оставил рандомные слова в группе ВКонтакте под последним постом. И в наших мессенджерах вы тоже отмечались. Эти слова буду озвучивать Саймону. Как озвучивать? Нет, озвучивать вам. И показывать Саймону. Он слышать меня не будет, будет читать по губам, что же я имею в виду. Начнем с слова, а игра мы одну минуту остановимся. Тот победил, тому отправим подарок от Радио Диафа.
3: Ну, меня сейчас, как бы сказать-то, я планку чуть-чуть занизил. Хотя бы одно слово угадать теперь.
5: Давай попробуем, а то в последнее время, да, мы не совсем понимаем друг друга.
3: Расслабились, да. Ну что ж, миндальную связь включаем.
5: Наушники.
3: А я включаю.
5: Погромче
3: музыку. Точка.ру. Ленинград.
5: А значит, мы можем начинать.
3: Точка.ру.
5: Погнали. Скорость.
3: Уже играем?
5: Скорость.
3: Так?
5: Скорость.
3: Секури.
5: Скорость.
3: Скат.
5: Семидохи. Скорость.
3: О!
5: Скорость.
3: Следующее слово.
5: Картридж.
3: Катиш. Катиш.
5: Картридж.
3: Катишка. Катюха.
5: Кар. Ну, почти.
3: Катиш. Катат.
5: Картридж.
3: Картридж.
5: Картридж.
3: Ах ты, блин. Ладно, давай следующее слово.
5: Потолок.
3: Пендельтюр.
5: Потолок.
3: Как?
5: Потолок.
3: Что за слово-то?
5: Потолок.
3: Пижон.
5: По.
3: По.
5: То.
3: Пожоха.
5: Потолок.
3: Следующее слово.
5: Эйфя. Эйфя длай. Йо кюдель.
3: Это одно слово, ты произносишь так долго? С утра на вечера, что ли?
5: Эй, я would like your cuter.
3: Что? Блин. О май гад. Так, игра проваленная снова.
5: Давай ставим на...
3: О май гад.
5: На сладенькое последнее слово. Пока приступим к тому, которые уже слова прошли.
3: Сейчас удивлюсь.
5: Картридж, ты почти... Ты прям сказал, там просто R потерял.
3: Я с акцентом сказал картридж.
5: Вот! Это был картридж с акцентом, засчитано поэтому.
3: О, хоть одно слово угадал, да!
5: Потолок тоже был близок, потолок, ты что-то говорил, на по.
3: Сложно по губам вообще, на самом деле, не читается.
5: Скорость. Я не помню, мы отгадали, нет?
3: Еще хуже, скорость вообще хуже, это очень сложно.
5: Ну и финальное слово.
3: Так?
5: Эй, я, фья, лай, йо, кюдль. Это тот самый ледник, расположенный под ним вулкан конической формы на юге Исландии.
3: Эй, я, фья, лай, йо, кюдль.
5: Ты знаешь наизусть, что ли?
3: Потому что я тренировался несколько лет.
5: Мне тоже надо потренироваться, я даже прочитывать.
3: Ну, кстати, из-за этого вулкана я не увидел плащаницу.
5: А, точно, ты рассказывал эту историю.
3: В Тюрине, да, раз 25 лет показывает, и вот... И когда он этот...
5: Достопримечательность?
3: Да, в Тюрине, да.
5: Исай намеренно ехал туда, чтобы ее посмотреть, но извергся.
3: Да?
5: Кто?
3: Эй, я фятла йокуду. Поэтому я и запомнил на себя.
5: Это слово оставил нам. А кто оставил-то? Кажется, это был Вячеслав. Мы тебя поздравляем.
3: Вот хозяин, эй, я фятла йокуду, да.
5: И отправляем тебе подарок от Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если в творительном падеже кот котом, то почему пот не потом, а нос не носом? А я вообще не понимаю, как пес стал псом.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Шими-шими-я, Шурум-бурум, hello, the Galactica. Здесь донатим серотонин. Это Плюс Вайб Шоу. Разбудильники в нашем шалаше. Мемасита, Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик, диджей Саймон.
2: Начинается мемоскоп, прогнозы от которых уровень эндорфина пробивает потолок.
3: И сегодня звезды расскажут, какая ты фотосессия.
2: Фотосинтезис?
3: Какой ты фотосинтезис?
2: Начинает полный.
3: Экшн-фотосессия. Включайте турборежим. Вы знаете, что самые яркие кадры получаются в движении.
2: Тилцы.
3: Студийная фотосессия. Вам нужен идеальный свет, идеальный фон, идеальные кадры. Сегодня вы стремитесь к совершенству.
2: И много свободного времени. Боже мой, так долго это все происходит, конечно, отвал башки фотосессии. Так, близнецы.
3: Стрит-стайл съемка. Надевайте модные аутфиты и чувствуйте себя звездой под прицелом папарацци.
2: Раки.
3: Семейная фотосессия. Вокруг вас тепло, уютно, и возникает желание сохранить этот момент.
2: Я не знаю, тебе застало то время, когда приезжает фотограф к вам домой и вас выставляет как трафареты. Папа, мама, и где вы сидите? То есть как очень неестественно вы стоите, то обычно так не стоите. Потом уже семейное фото, он проявляет там чуть не неделю, блин, а потом только приходит. Так, львы.
3: Съемка для глянцевого журнала. Вы как фото с обложки, на вас все смотрят.
2: Ла-ла. Девы.
3: Предметная фотосессия. Замечайте каждую мелочь и стремитесь к идеальной картинке.
2: Это фото, которое мы делаем в ванной для продажи предметов дома.
3: Не совсем.
2: Не то?
3: Не-а.
2: То, что мы продаем БУ из дома, именно на одном сайте, так фотографируем в ванной. Ну что ж, виси.
3: Love story. Сегодня вам хочется влюбиться так же, как в приторной мелодраме.
2: О, приторный. Скорпиончики.
3: Свадебная фотосессия. Вы дорого стоите, как свадебный фотограф бабьим летом.
2: Да уж, стрелцы.
3: Сегодня вы travel-фотосессия. День создан для новых мест, ярких эмоций и красивых кадров.
2: А travel это где уже ты сама, да, себя, да? Себяшку делаешь, да?
3: Не всегда.
2: А, окей. А то есть ты travel-ишь с фотографом?
3: Да, travel-ишь.
2: Во, прикольно. То есть ты оплачиваешь дорогу фотографу, то есть чтобы travel-ить с тобой?
3: Можно и в travel найти фотографа.
2: Я даже не подумал. Ладно, лайфхак годный. Так, козероги.
3: Деловая фотосессия. Серьезный настрой сегодня может произвести нужное впечатление.
2: Ну, у тебя очки сегодня деловые. Водолей.
3: Концептуальная съемка. Чем необычнее идея, тем больше она вам подходит.
2: И остаются рыбы.
3: Автопортретная съемка. Девиз дня. Хочешь сделать хорошо? Сделай это сам.
2: Это и есть себяшка же.
3: Это когда ты приходишь в студию, сейчас популярная история, и пультом сам себя фоткаешь. Смотришь в зеркало и фоткаешь.
2: А, самообслуживание, да?
3: Самообслуживание.
2: Ну, а ты осталась довольна?
3: В итоге не очень.
2: А, но все-таки надо тревелить с фотографом, да?
3: Лучше тревелить с фотографом.
2: А змеиносцы, если что, про вас официально забыли. Даже не стали упоминать, но завтра будет ваш день. Зиба-зиба за внимание. Это был мой Москва.

0: На радио DFM.
1: Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
1: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Выбирайте Wildberry. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях.

0: акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebEdJob.
1: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении WebEdJob 18+.
2: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк.
10: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: А дальше – тусовка. On DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает, каждый новый день – это возможность упростить свою жизнь с помощью сайхаков. Сай делится личными лайфхаками из личной жизни в рубрике «Сайхакинг».
2: О, сегодня в «Сайхакинге» начинается новая серия с юморком. Как попасть туда, куда тебя не приглашали?
1: Иногда это полезно,
2: иногда
1: да?
2: Иногда это полезно, конечно. Даже есть человек, который много лет этим занимается, и время от времени этот...
1: Идет туда, куда его не зовут?
2: Да, и выкладывает совет в интернет.
1: Прекрасное хобби.
2: Вот, к нему как-нибудь в другой день дойдем, а пока сегодня три совета из этой области. И хотя эти безобидные советы не дают стопроцентной гарантии, у многих они срабатывали. Важно помыться и одеться красиво или статусно.
1: Это пункт номер один уже?
2: Это общий пункт. А теперь первый совет. Держи телефон у уха, будто с кем-то разговариваешь, и на входе уверенно скажи: «Я от организаторов». Главное, не уточнят, от каких. Но если чувствуешь, что это может не проканать, тогда лучше спроси: «А где все?» Так, будто ты главный организатор и уже недоволен. Ты приходишь: «А где все?» То есть вот так и охранник может тебя пропустить.
1: На уверенном просто двигаешься.
2: Конечно. Вот. Второй совет. Как попасть туда, куда тебя не приглашали? Надень костюм и возьми папку. Человек с папкой...
1: А мамку?
2: А, в этом плане. Но этот раз...
1: Бабку с мамкой возьми, тебя точно пропустят везде.
2: Только мамки сейчас не хватает, к сожалению, или к счастью. Вот, и человек с папкой выглядит, как будто у него важное совещание. То есть тебя могут пропустить. И третий совет на сегодняшний день, и последний, но не последний. Вот, как попасть туда, куда тебя не приглашали? Иди с букетом. Почти все решат, что ты чей-то плюс один, когда ты идешь с букетом, понимаешь? Тем более, если букет красивый.
1: Ага.
2: Но тебя никто не выгонит.
1: Ну, возможно.
2: Возможно, да, продолжение следует. Ну, возможно. Но если тебя не пропустили, но меня не бей толком.
1: Это все пунктики.
2: Пока три, да, но остальные тройку в другой день.
1: Ну, мы поняли. В общем, если хотите попасть на вечеринку, на которую вас не звали, мамку с папкой берите.
2: Бери, оденься нормально, помойся.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Если проснулся и уже устал, значит, о важном ты пока не знал. Чтоб бодро день свой начать, нужно

0: тебе улыбнется он. Погода.
1: Москвичам погода явно улыбается. Солнце в столице в эти минуты плюс 10. Еще разогреет до 17 градусов со знаком плюс.
2: Реклама. Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
9: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. Пока каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
12: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
13: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
14: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
15: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка
15: on DFM.
2: Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы выяснили, что кошки любят садиться на лицо хозяевам.
2: Основано у кого-то на реальных историях.
1: Узнали про тренд на книжные вечеринки. Можно меня туда не приглашать.
2: Скучнее нет ничего, да.
1: И о том, что в Швейцарии лучше не смывать за собой. Если не хотите штраф получить, конечно.
2: После
1: 10 часов вечера.
2: Да. Если что, терпи до утра.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорит вулкан в Исландии, называй меня Эйяфьядлай Йокюдль.
2: Эйяфьядлай Йокюдль.
1: Неплохо справились.
2: Ну что ж, рэперы теперь мы, да? А я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мэри Окуланджа. Дина Род, желаю, чтобы сегодня проблемы смотрели на тебя и говорили, не-не-не, с этим человеком лучше не связываться. Да, и пусть удача будет жирнее, чем слой майонеза на новогоднем оливье. Во всех соцсетях я диджей МС Саймон. Поцеловал и обнял до хруста. Или до хруста.
1: Хруста.
2: До хруста. До завтра.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Это что-то другое, про что-то другое, да, в любом случае, дороги и векторы ведут к любви, тут как ни крути, а результат будет один и тот же. Меня, кстати, зовут Тимур Белов, всем огромный привет, проведу вашу компанию в ближайшие несколько часов, и нам будет чем заняться, это точно. Например, отметить день интернета в России, день руны, это иначе, ну ладно, посидим сегодня в интернете хотя бы на 10 минут подольше, разрешается, и день мурлыканья и подтягивания, вот это я понимаю праздник, ах, вот тут можно себе позволить прилагать. Почему бы и нет? Послушаем этот моторчик для того, чтобы как следует настроиться на все самые важные дела. Давайте. Ох, красота. А теперь можно и поработать.
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов? Тебе это известно?
2: Да, за мой счет.
1: Все, банкет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: кроме акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+.

0: Подробности на beeline.ru.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Радио DFM.
1: Всем еще раз привет, с вами по-прежнему я, Тимур Вилов, вы слушаете Радио DFM, и если, дорогие друзья, очень сильно хочется больше тепла, хорошей атмосферы, осень — это не повод для плохого настроения, тем более не причина, чтобы сидеть в выходные дома. Есть отличное предложение. 10-11 октября в Москве на ЦСКА-арене пройдет Fandom Fest ВКонтакте, фестиваль поп-культур из активности. Нас там ожидают косплей, кавер-дэнс и много-много-много всего интересного. Концерты? Спросите вот вы, как неожиданно. Обязательно, отвечу я. Бивай, сестренка, Кайсина, Вэй-И и многие-многие другие. Ну и теперь самое важное и главное. Запоминайте, возрастная категория 0+.
0: Погода.
1: В эти самые секунды давайте еще обратим внимание на погоду. Температура воздуха за окном плюс 16, плюс 17. Сегодня малооблачно, осадков не ожидается в столице. Вечером до плюс 12, влажность 50%, а ветер северо-западный 3 метра в секунду.
0: Реклама. Второй кофе, растворимый Nescafe Gold, ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 799,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
0: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru. Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
3: Welcome back, and right now... А теперь...

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Радио ДФМ.
1: Мега-талантливый диджей Алан Уокер в нужный момент присоединился к нашей компании здесь, на Радио ДФМ. Я от меня, Тимур Глобов. Всем привет и хорошего продолжения этого дня. И если вы со своим любимым человеком, со своей второй половинкой долго-долго думали над вопросом брачный договор, то вот вам, пожалуйста, новость. Эту самую штуку теперь можно подготовить онлайн на госуслугах. Сервис доступен в разделе «Жизненные ситуации», обращение к нотариусу, ну так на всякий случай. Оформляйте там все и потом заверяйте у нотариуса. Вот и все. А ведь для кого-то это прям важно, иметь такой документ. Некоторые прям без этого не могут, прям душа не на месте. Но я могу сказать одно, какие бы пункты там не были внесены в брачный договор, главное все это закрепить горячим и искренним признанием.
2: Да я люблю тебя!
1: Признанием и, собственно, музыкой тоже закрепляем. Бибер Экса, Дэвид Гетто, они у нас впереди.
0: Радио Диабэ.

0: Радио ДФМ.
1: В эти самые секунды припарковались на пару минут и вновь уехали. Это Алан Вокер и Сарана на Радио ДФМ только что. Ну а вот парковка ведь денег может стоить, причем немалых. Недавно-то стало известно, что водитель остался должен 900 тысяч рублей за парковку в Шереметьево. Мужчина решил, что за такую сумму ему легче оставить машину на территории аэропорта, но, как оказалось, причина была в следующем. Внимание, водитель просто случайно отсканировал талон месячной давности. Ему, разумеется, не пришлось платить такую сумму. Паркинг аэропорта он покинул. Все сказали, что ну, бывает такое. Ну, вот такой вот человеческий фактор. Поэтому, дорогие друзья, когда заезжаете на какую-то территорию, берете талончики, да? Угу, с талончиками, пожалуйста. Поаккуратнее там давайте.
0: Погода.
1: Именно они о погоде. Сегодня температура воздуха в столице плюс 16, плюс 17. Вечером до 12 градусов со знаком плюс. Малооблачно. Осадка в ближайшее время не ожидается. Влажность при этом 50%. А ветер северо-западный 3 метра в секунду.
0: Реклама.
2: Где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кодвор.ру.
4: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
5: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
6: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка
7: on DFM.
0: Потому что Радио ДФМ.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Всем от меня, Тимур Беловым, огромный привет. Впереди у нас, кстати, Capital Cities, также Алока и Калит. Она ожидается буквально через пару мгновений. И тут такое дело, намечается кое-что интересное. Интересное для всех, кто в теме кей-поп и вообще поп-культуры. Фандом Фест ВКонтакте, который пройдет на ЦСКА-арене в Москве. И из музыки там будут B.Y., Сестренка, Кайсина, V.E. Я надеюсь, они вам все хорошо знакомы. Плюс встреча с актерами, создателями фильмов. И обязательно косплей и много-много всего другого интересного. Самое главное, возрастная категория 0+. Приходите.
1: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Титатус соном.
2: Татус соном. Это когда по-другому у разбитого корыта. Помните сказку «Золотая рыбка»? Вот там бабка все загадывала, да, загадывала. А в итоге что с ней произошло? Орган, которым мы нюхаем.
1: Вот я понимаю. Чем нюхаешь?
2: Чем нюхаешь? Кто по жизни, чем занимаешься? Нос, чем нюхаешь?
1: Носом, он сказал так.
2: Носом. Остаться с носом.
1: Остаться с носом.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
6: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе. Как дела у мужа. Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь ты.
9: В этом весь ты.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
2: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимости и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
8: Он мой номер один, моя половина.
9: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
10: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы

0: кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Окружение есть как минимум два человека, у которых песня Weekend стоит на звонке, да. Weekend, Blinding Lights, прямо сейчас на Radio DFM. Я представляю, если много звонков по работе, ну или не по работе, и тебе каждый раз приходится слушать один и тот же припев. Устаешь немножко от этого. Ну, между прочим, как показало исследование, люди, которые не проверяют рабочие чаты после окончания рабочего дня, вот такие люди реже выгорают. Ну, согласитесь, у нас были догадки по этому поводу, но когда уже доказательства нам все-таки предоставили, да, привели, то тут абсолютно никаких сомнений. Так что особо давайте там не увлекайтесь рабочими чатами вечерами, ладно? Ну, разве что скинуть мемчик коллегам для поднятия настроения. Вот и все. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до завтра. Далее уже встречайте Артема Скорбогатова. Это Радио ДФМ. Включи тусовку. Будь с нами. В эти самые секунды предлагаю обратить внимание на погоду. Температура воздуха за окном сегодня плюс 16-17. Максимальные показатели именно такие. Вечером до плюс 12. Малооблачно, осадков не ожидается. Влажность при этом 50%. Такая вот погода.
1: Реклама. Второй кофе зерновой Фреско Эспрессо Итальяно. Ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупке.
1: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации и правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.

0: Существующая группа МСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.

0: что на радио DFM. И, кстати, они почему-то считают, что счастье — это так печально. Да уж, чего им только в голову не придет, этим музыкальным творцам. Ну а наше творчество, кстати, привело нас к тому, что мы взяли да запустили новое яблочное приложение для умных часов, где эфир, подкасты и десятки наших интернет-станций с эксклюзивными микс-шоу и сочными треками можно слушать, что называется, не вынимая смартфон из кармана. А еще можно управлять музыкой прямо через умные часики. В общем, скачивайте и наслаждайтесь.
1: Не благодарите.
0: Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый, а это...
2: Реклама.

0: bet.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими, поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. Точка.банк.
8: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
10: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, в отпуск я поеду, за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840, 0+.
12: Welcome back, and right now.
13: А теперь тусовка
12: on DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
3: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
0: Горячее, острое и откровенное.
3: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше.
0: Шоу с естественным интеллектом.
3: Лежим на диване, пьем смузи, джуз и думаем о том, как провести субботу.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало 18.

0: радио DFM. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
0: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пауз Сбербанк.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
0: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Монте-Карло.шоп. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что

Что ж, дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю перевернуть нам всем вместе календарик и попытаться вспомнить, что же там такого происходило интересного в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1472 году аж в немецком городе Майнце напечатали первую Библию. В 1901 во Франции ввели обязательную регистрацию автомобилей, которые могли разгоняться более 36 км в час. А в 1906 в Париже прошли первые в истории международные соревнования на воздушных шарах. Ну и первые комментарии участников тоже были соответствующими.

0: погоде.
1: Сейчас, по ощущениям, 15 градусов и ясно, и слава богу. А завтра до плюс 13 и облачную погоду обещают.
0: Реклама. Вторую пачку риса «Мистраль Осман» ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 188,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
0: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
3: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
0: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Ну что, если вы давненько не проходили никаких IQ-тестов, то и правильно. Не стоит себя лишний раз расстраивать. Лучше эту ответственность переложить на братьев наших меньших. В сети, значит, завирусился IQ-тест для котов, дорогие друзья, во время которого владельцы питомцев кладут какое-нибудь лакомство на ладонь, а большой и указательный пальцы складывают в жест «Окей». Оказалось, что для пушистых это та еще головоломка. Подавляющее большинство не может с ним справиться и пытается достать вкусняшку, поочередно тыкая в кружок из пальцев то морду, то лапы, а самые умные смотрят на своих хозяев свысока. Просто обходит ладонь с другой стороны и забирает свою добычу.
1: Короче говоря,
0: дружно отправляемся проверять своих домашнятинок. Главное, только не увлекайтесь сильно, чтобы их не злить. Всем бодрого, доброго! Меня зовут Артём Скоробогатый. Желаю вам легкого

0: Дорогие друзья, что хочется сказать. Если закрутки уже все сделаны, огурцы на зиму по банкам распиханы, то можно и нужно спланировать себе выходные. Какие есть варианты, спросите вы? Например, Фандом Фест ВКонтакте. Это фестиваль поп-культур, где можно будет встретиться, например, с актерами и взять у них автографы. А еще заморочиться с косплеем, поучаствовать в кавер-дэнсе и заодно посмотреть. Конечно же, послушав, как выступит Бивай, Сестренка, Кайсина, ВИ и не только. 0+.
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки.

и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
0: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. «Точка.Банк».
5: Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
7: ООО «РББ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.

Ну что, не дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день ночных приключений или же день выздоровления. Так что, если вдруг болеете, срочно перестаньте это делать.

0: о погоде.
1: 14 градусов по ощущениям прямо сейчас и ясно, а завтра обещает облачную погоду и до плюс 13.
0: Реклама. Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
0: Присоединяйся к официальной группе Радио ДФМ в Максе. Новости, мемы, видео, полезный, иногда бесполезный и топовый эксклюзивный контент. Все это в официальной группе Радио ДФМ в Максе. Найди и подпишись. А теперь тусовка.
4: DFM.
0: Потому что Радио ДФМ.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Эспер только что на радио DFM. Ну а что до рекордов, то кто не любит их устанавливать, чтобы прослыть настоящим молодцом?
1: Да.
0: В Америке, значит, приготовили самую длинную колбасу в мире, длиной почти 131 метр. Тут загадка сразу же вспомнилась.
2: Длинное зеленое мясом пахнет, что такое? Электричка в Москву.
0: Чтобы, собственно, похвастаться своим продуктом, компания-производитель разложила свое творение на вереницу из столов. И если бы колбаску, например, поставили, то она была бы высотой с пирамиды Хеопса.
3: Ух ты!
0: Такие дела! С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Много не работайте, и мало тоже.
4: Реклама.

0: мне на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также

0: же иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ООО «РБВ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Город. Деревня Каретная. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. Точка Банк.
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
11: Welcome back and right now.
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: DFM.
13: Потому что радио DFM.
11: Kink.

0: of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку прошлой недели открыл трек Dive Into Me, Алок и Калет.
1: Второе место. Number two.
2: Здесь оказался трек Bizarre, Мадонна и Мартин Гаррикс.
1: Первое место.
2: Ну а лидером

0: вашу субботу в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Я привыкла быть

0: опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
1: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
10: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
11: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-188. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Знаете, что я вам скажу, дорогие друзья? У меня был открыт документ, сценарный план, и в последний момент он от меня куда-то делся, испарился. Я ничего не могу с этим поделать. Поэтому рубрика «А напоследок» переносится на завтра.
1: До скорого.
2: О погоде.
0: Единственное, что могу сказать, сейчас по ощущениям 14 градусов, ясно, а завтра обещают плюс 13 и облачную погоду.
2: Реклама.
3: Вторую фольгу Ламберта ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 349,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус».

0: Главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
0: Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
2: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
3: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Осень. Время, ну, как минимум, красивое, ну, а еще то самое время, когда многие хандрят, как известно абсолютно каждому, и у каждого свой способ с этим справиться. Однако, судя по исследованию, у многих девушек этот способ один и тот же. Буквально недавно провели исследование и выяснили, что у 44% россиянок улучшается настроение

после бьюти-процедур. Так что, если вам кажется, что ваша девушка слишком часто туда ходит, видимо, она много грустит. Ну и, кстати, тут не до конца точно выразились, как по мне. Нужно было написать вот так. У 44% россиянок улучшается настроение после бьюти-процедур, если за них заплатил кто-нибудь другой. Всем привет, друзья! Меня зовут Женя Кротов. Двигаемся далее. Слушаем трек «Don't Wanna Go Home».

0: время сейчас необычное. Все очень быстро меняется, особенно если речь про цены. И про них мы и поговорим далее. Как выяснилось, друзья, россияне в 3 раза больше тратят на лечение своих любимых питомцев, чем на свое собственное здоровье. Вот так, примерно 4 900 в месяц на животных и 1600 на себя. Так что старая поговорка «у кошечки заболи, у собачки заболи», а у меня не боли, больше не пройдет, слишком много денег в итоге потратишь. Мы же здесь абсолютно бесплатно продолжаем слушать музыку, надеюсь, вы с нами.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Погода.
0: Погода в эту минуту у нас приятно осенняя. У нас малооблачно, плюс 18 градусов. Ближе к вечеру будет плюс 13. Также у нас малооблачно. Завтра от плюс 9 до плюс 14. Вроде как тоже без осадков.
1: Реклама. Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения,

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: В этом мире, конечно, много стереотипов. Все перечислять не будем. Здесь мы про мужчин. Сейчас поговорим и про то, как долго они сидят, ну, вместе уединения, так сказать. Оказывается, психологи это действительно связали с тем, что человек хочет побыть один и сбежать от домашних дел. Именно к таким выводам пришел эксперт по разводам один. Ну и в итоге посчитал, что 20 минут в день примерно превращаются в 120 часов в год, друзья. Это, ну, чуть меньше, чем неделя. Буквально в отпуск человек ходит, чтобы там посидеть. Так что, девушки, если вдруг ваш мужчина хочет уединиться, пожалуйста, не мешайте, для него это очень важно. Ну а для нас важно слушать музыку, и этим дальше и займемся. Всем привет, здесь Женя Кротов, поехали дальше.
1: Реклама.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
5: В ленте.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру.

0: Слышь, Мирпэй, Мирпэй, мобильное приложение от платежной системы МИР.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: А теперь тусовка.
5: DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Он мой номер один, моя половина.
12: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
13: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
14: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
15: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
16: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
17: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
18: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Театра», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
2: Up the next.
3: А дальше тусовка.
2: On DFM.
3: Потому что

0: Сентябрь практически завершился. У нас сегодня последний день, 30 число. Какие праздники? Давайте посмотрим вместе. У нас день ортодонта, поздравляем. Также сегодня день женского здоровья и фитнеса. Ну, все должны спортом заниматься, не только девушки, но вот сегодня про них. Также международный день перевода отмечается. И, конечно, день уютного вязаного пледа. Если вдруг у вас есть такой, доставайте. Кстати, сегодня еще день интернета в России. Ну, пока еще отмечаем. Всем привет, это Жень Кротов. Далее здесь встречайте Юлю Погой, Дим Попова. Я же на этом моменте прощаюсь. Желаю всем самого классного вечера. Всем пока.
1: Погода.
0: Ну и про столичную погоду, конечно, давайте посмотрим вместе. За окном у нас плюс 16 градусов и малооблачно. Облачно будет и далее, там плюс 13. Завтра у нас от плюс 9 градусов утром до плюс 14 днем.
1: Реклама. Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: и легко.
1: Вторую шоколадку, Аленка, ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 109,99, а беру две, а еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября 2018 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке получения на globus.ru.

0: Существующая группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что радио DFM.

0: Меня зовут Юля Погой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже в детстве любила смотреть диснеевские мультики и играть в менеджер или бизнесмен. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку здесь. Дмитрий Попов.
1: Всем привет.
0: Напоминаем, друзья, на календаре 30 сентября 2026 года, среда. И это последний сентябрьский день 2026 года. Дальше, друзья, нас ожидает что-то на букву О. Октябрь. О, октябрь, хорошо. И, конечно, в этот день мы отмечаем главный праздник, ну, во всяком случае, очень важный для тех, кого зовут Вера, Надежда, Любовь и София, потому что день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Если у вас есть, соответственно, люди с этими именами, поздравьте их с именинами. День мурлыканья и подтягивания, день интернета в России, день Рунета. Знаете, мы такие старые, что мы еще помним, как, знаете, вот такой звук был.
1: Телефонный городской номер был занят при этом.
0: И нифига, вообще нельзя было никуда войти. Понимаешь, полчаса что-то грузилось. И как-то все это... Мне вообще, честно говоря, интернет не понравился, когда я с ним первый раз познакомилась. Во-первых, я познакомилась с ним на уроках информатики. Вот, это было ужасно скучно. Я не понимала, почему должны куда-то что-то вводить. А главное, помню, что меня на уроке информатики поразило. А как люди будут запоминать то, что после вот этого ВВВ точка? То есть, ну, как они это будут запоминать? Как это вообще запомнить хотя бы пару адресов? То есть, честно вам скажу, для меня это вот было какой-то загадкой. А потом, знаете, я поняла, что дурное дело нехитрое. Вот и все. Главное, как оказалось, найти поиск. И вот поиск нашел, а там уже все тебе доступно. Не надо запоминать никакие адреса. Так, еще у нас день уютного вязаного пледа, международный день перевода. И сегодня день интересных мультиков. Интересных мультиков. Ну, слушайте, интересные мультики, они разные интересные мультики. Но мы вообще любим обсуждать мультипликацию, потому что как будто бы там есть что обсудить. И вот сегодня решили выяснить следующее. Какого мультгероя вы бы в первую очередь отправили к психологу и почему? Мы как-то обсуждали эту тему, но у нас не хватило времени, столько было ответов, мы даже не успели зачитать, наверное, 5%. И хотелось бы повторить ее, хотя она там год назад, наверное, была, но очень крутая тема для того, чтобы порассуждать и вообще... Какие у нас были герои, какие есть герои, и почему им необходимо вообще идти к психологу однозначно. Вот я, например, отвечу на этот вопрос так. Ну, конечно, это красная шапочка. Ну, конечно.
1: Прям так сходу.
0: Ну, во-первых, общаться с убийством своей бабушки, да, избежать гибели, видеть, как бабушку достают из живота, вспарывая брюхо мучителю. То есть страшная психологическая травма. Это действительно травма. Это ужасный, травмирующий, травматичный опыт, который отражается потом на ее шапочке. Ну, то есть на ее крышечке. Ну, то есть на ее головушке. Ну, то есть, вы понимаете, конечно, это абсолютно. Потом, конечно, мужа бабки из золотой рыбки. Вот. Конечно, классическая нарциссическая жертва. Ну, он, понятно, значит, старался для токсичной женщины, которой всегда будет мало, потому что ее нарциссическая дыра, сколько ее не заполняет, понимаешь, бесполезно. То есть бесполезно, ей все время будет не хватать чего-то. Сейчас она вот корыто получила, потом ей надо это. С другой стороны...
1: Это газлайтинг, да?
0: Нет, вот понимаешь? Нет, это не газлайтинг, газлайтинг, это другое. Нет, понимаешь, здесь самое главное в том, что бабуля, она на самом деле, конечно, является двигателем прогресса в этой ситуации. Как любой нарцисс, она не останавливается на достигнутом. Ей хочется еще, еще, еще. И она подталкивает дедулю. Дедуле, судя по всему, особо ничего не надо было. Но каким образом она умудрилась вынести мозг рыбки и деду, конечно, это там и всем подряд. Ну, в общем, бабуля, конечно, немножечко ку-ку.
1: Ну, и деда, конечно, стоит отправить к психологу, чтобы как-то восстановиться. Деда из этой сказки,
0: деду надо, конечно, просто остаться в этом доме, оттяпать себе эту избушку, которая там осталась. Понимаешь, ему и корыто разбить. И жить там с рыбкой. Все. Все. Взять рыбку и с ней. А чего? У нас есть такие примеры. У нас Иван Царевич Слегуха жил нормально. Понимаете, у нас всякие. У Емеля с щукой тоже у них коннект, еще неизвестно, как там все. Ну, в общем, друзья, давайте прямо сейчас мы продолжим обсуждать эту тему. Самое оригинальное, интересное сообщение. Зачитаем тему. Еще раз напоминаю, какого мультгероя вы в первую очередь отправили к психологу и почему, куда писать.
1: Пишите в группу Радио ДФМ ВКонтакте, номер в Максе 965-115-5115 и приложение Радио ДФМ.
0: Ladies and gentlemen,
2: мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing...

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими, поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия. АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 10 победителей получат по 1 000 000 рублей, а топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Камон, друзья, прямо сейчас расскажем, что нам говорят сегодня, собственно, астрологи. Да, какой у нас лунный день. Тут активничает вовсю 18.42. Стартует 20-й лунный день, то есть еще только начинается. Значит, день, в принципе, неплохой. Энергия 20-го лунного дня должна быть растрачена на духовные поиски. Впрочем, большинство людей бессознательно тратит ее на преодоление сомнений, решительные поступки, преодолеть себя, взять новый барьер, подняться на новую ступень духовного развития. Вот ваши цели на сегодняшний день. Чтобы с успехом их достичь, лучше оградиться от лишних контактов и остаться в одиночестве. Что-то вчера у нас одиночество, позавчера у нас одиночество, сегодня одиночество. Ну, а с другой стороны?
2: Осень.
1: Меньше денег тогда потратите. А так вот ходишь везде, ходишь с кем-то, вот, а потом один остаешься за столом и платишь за всех. Знаете, лучше поэкономить. День предполагает замкнутость в себе. Если это возможно, лучше не уезжать далеко от дома в этот день. Посвятите себя домашним обязанностям, генеральной уборочке. День опять уборочка. Мы же
2: всю
1: тут
2: неделю.
1: Не так. Слушай, всю неделю нам говорят, прибирайтесь. Ну, может быть, это действительно, потому что убывающая луна, ребзя, надо, действительно, убывающая луна для этого и создана-то по факту. Так, обретите свободу, свободу от сомнений, тягостных раздумий, от груза прошлого и финансовых задолженностей. Вот это так просто. Да? А не избавиться ли нам сегодня от финансовых задолженностей?
2: Не закрыть
1: ли нам ипотеку одним днем? Знаешь, вот так. Ну, друзья, на самом деле, в принципе, вы, конечно, можете повизуализировать такие периоды, как вы закрываете эту ипотеку, откуда у вас деньги на выплаты и так далее. И, знаете, вполне возможно, все, что вы загадали, начнет сбываться. Так, обретите свободу, это мы уже говорили. Сегодня удачный день для практики осознанных сновидений. Ночных грез сегодня можно заказать, да? То есть перед сном сказать: «Вселенная, покажи мне мой путь», например. Или что я должен сделать, чтобы сбылось мое предназначение? А! И все, и вам покажут. Так, любовь и отношения. Сегодня, кстати, а если не покажут, значит, вы храпите. Тут я выяснила, что оказывается, что если человек храпит, он редко видит сны.
2: В этот момент вообще не видит сны,
1: да,
2: говорят.
1: Да, я так поняла, что я не храплю хотя бы. Хотя бы какая-то радость, потому что сны я вижу яркие, значит, точно не похрапываю. Хоть какой-то плюс. Знаете, а то какой-то неловкий момент, знаете, ты, в принципе, об этом не задумываешься, а потом едешь в поезде.
2: А потом, когда
1: просыпаешься, выходишь, и на тебя как-то, знаешь, и люди крестятся, что ты вышел, понимаешь? Слава богу! Ну, хоть сегодня поспим! Слава богу, он не до конца, да, вот это вот едет. Так, по поводу работы. Луна благоволит лидерам и ораторам, всем амбициозным и целеустремленным людям. Сегодня можно начинать любое дело, любой новый проект. Все начатое принесет удачу. Вот такие дела.

0: Итак, друзья, мы прямо сейчас напомним тему, которую сегодня, собственно, обсуждаем.
1: Начинаем нашу терапию. Кто из мультгероев, кого из мультгероев нужно отправить к психологу и почему? Пожалуйста, напишите нам.
0: Я могу вам сказать, что, в принципе, там здоровых-то нет. Да, абсолютно. Вот, например, что нам пишут. Я считаю, что это губка Боб, потому что у него слишком много сил, он всегда навеселе. Ну, или ослик не потому, что всегда находится в депрессии, а потому что, ну, ему давным-давно просто пора поговорить об этом.
1: Это,
0: да?
1: Из Винни-Пуха ослик имеется в виду.
0: Да,
1: у нас
0: да,
1: же еще
0: да,
1: в Шреке
0: да,
1: есть
0: да.
1: парень.
0: А вот на самом деле малыш из Карсона, да? Ну, во-первых... Мне очень странно вообще во всей этой ситуации. Мне сейчас странно вот эти наши мультики смотреть иногда. Потому что половина из них связана с детским одиночеством. Когда никому до тебя нет дела вообще, и ты вынужден придумывать себе каких-то друзей. Вот Наташа, например, у нее домовенок Кузя.

0: появился. У малыша Карсон появился.
1: Возьми,
0: да,
1: эту душераздирающую историю с варежкой.
0: Варежка — это вообще кошмар. Это... То есть просто, просто мамаше вообще плевать, стоит там своими делами, занимается. Девка сама в 5 лет бегает по двору, понимаете, и делает вид, что у нее варежка — это ее собачка. Это все. Это кошмар. Это, понимаете, это вот дети-миллениалы. Вот они вот в этих во всех... Опять же, ребенок уехал фиг знает куда. Мамаша спокойно читает от него письмо вместе с батей.
1: Просто квашно.
0: Да, да. Что типа все у него нормально, дом у него с печкой. 7 лет. Они там даже сказали ему 7 лет. И все так нормально. Ну, 7 лет. Кажется, самостоятельно уже с собакой жить. И с кошкой где-нибудь там на выселках. Главное, чтобы нас не трогал. У нас тут, извините, курорт. Понимаешь?
1: Какая школа.
0: Ну, то есть, вообще. И вот... Если вы обратите внимание, то очень многие сейчас критикуют поколение бумеров за воспитание миллениалов. Считалось, что не особенно вообще уделяли внимание эмоциональной стороне отношений, не давали вообще каких-то вот правильных, базовых, эмоциональных, теплых чувств не проявляли. Ну, вот так вот как-то получалось. И все это прекрасно отражено в этих во всех мультиках. Наташа... Умница, дочка. А, уже и помойку вынесла. Ну, давай, все, мы тут с друзьями сейчас будем торт есть, а ты сиди с домовятами. Вот и все. И там, кто там у тебя еще из друзей? Так, друзья, кого вы считаете, что нужно срочно отправить к психологу? Какого мультгероя? Обязательно пишите нам. И почему самое главное, очень интересно, потому что, ну, вот мы призываем, так говорится, все ваши знания. Сейчас у нас почти все психологи.
1: Вот. Все ваши сообщения мы, конечно же, озвучим. А пока что набирайте номер, звоните к нам в игру методом тыка, проверим вашу интуицию. 8 495 956 101 2.

0: Тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в методом тыка. У нас в последнюю секунду потерялся слушатель, которого мы уже приняли, но вот у нас появился внезапно за одну секунду Иван.
2: Иван нашелся. Иван, давайте спросим, из какого вы города? Здравствуйте.
3: Город Печора, Псковская область.
1: Простите еще раз.
3: Псковская область, город Печора.
2: Печора.
1: Да. Все, прекрасно, это Псковская область. Давайте прямо сейчас мы, собственно, проверим вашу интуицию. Главное, сделайте приемник потише, чтобы ничего не мешало нам, и чтобы вы слышали себя из трубочки, и мы вас тоже. Так, нужно отвечать да или нет, максимально не задумывайся, быстро. На старт, внимание, поехали. Правда, что ланиты — это старое название щек?
3: Нет.
1: Правда, что Китай называют страной восходящего солнца?
3: Нет.
1: Правда, что пиот — это мексиканский кактус без колючек?
3: Нет.
1: Правда, что площадь Красной площади в Москве примерно 25 тысяч квадратных метров?
3: Да.
1: Правда, что ихтиандр — это вожак в стае дельфинов?
2: Иван, как насчет ихтиандра?
1: С ихтиандром вы чего-то как-то потерялись.
2: Вот если бы он позвал, вы бы за ним поплыли бы? Будь вы дельфином.
3: Нет, конечно.
1: Ну, то есть нет. Там ответ нет. Все, выясняем уровень интуиции, нам подскажет искусственный интеллект, что у нас получилось. Давайте, знаете, как поступим? Мы поступим правильно, все. У нас тут просто небольшая техническая заминка получилась. Поехали.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Но даже техническая заминка, так сказать, не помешала забрать вам наш подарок, нашу фирменную суперкрутую кружку DFM.
2: Поздравляем.
1: И, конечно же, мы озвучим ответы. Правда, что ланит — это старое название щек? Да. Правда, что Китай называют страной восходящего солнца? Нет. Правда, что пиот — это

0: американский кактус без колючек, да. Правда, что площадь Красной площади в Москве примерно 25 тысяч квадратных метров, да. И правда, что ихтиандр – это вожак стаи дельфинов, тут, конечно, нет. И помимо поздравления, помимо нашего подарка, который отправляется в Псковскую область, в Печоры, мы еще дарим вам 10 секунд на все приветы.
1: Хочу передать всему городу Пскову, также Печоры и вашу радио Диэфа.
0: Ура!
1: Спасибо.
2: Радио Диэфа. Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
3: Ты в моих мыслях навсегда, в мыслях навсегда, в мыслях навсегда. Ты в моих мыслях навсегда.
4: Ты в моих мыслях.
5: Ты в моих мыслях.
4: Навсегда.
5: Спорим, а тебе нравится эта работа?
4: Конечно.
5: Ты же не скрываешь, что у тебя колхозный вкус.
4: Да, ну, я тебе и говорю, я очень обожаю колхозные треки.
5: Ну, это прям такая.
4: Как тебе трек? Ты что у тебя в мыслях сейчас?
5: В мыслях?
4: Да.
5: Интересно, почему этот трек на 11-й строчке мирового Шазама.
4: Не, ну в мире это поняли, Катя. Но в чем-то есть, что-то есть в нем.
5: Что-то мы не мэчимся с миром.
2: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
2: Реклама.
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
14: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
15: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
16: Фантастика.
17: Бизнесу быть. Дочка Банк.
18: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на точка.ком. 18+.
19: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
20: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
21: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
22: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026.
0: 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: ДФМ.
1: Итак, ой, да, что-то, это вот кофе, постоянно какие-то проблемы из него. Так, ну что, а отказаться никак, видите как? Так, у нас тема сегодня.
2: Кого из мультгероев нужно отправить к психологу и почему? Сегодня вот такой у нас вопрос.
1: Да, конечно, многие тут заинтересовались жизнью Машеньки из, вот, значит, мультика «Машенька и медведь», да, потому что, ну, все-таки непонятно, как можно жить в лесу один на один фактически с животным. Да? Ну, то есть такая история.
2: Но здесь скорее вопрос к родителям.
1: Родителям тоже?
2: Да.
1: Вот туда же. Да, совершенно непонятно, где ее родители, конечно. И почему органы опеки не заинтересовались, что ребенок живет с медведем. Ну, и вообще вопрос. Другое дело, что, конечно, это же метафора. Но, дорогие друзья, какая метафора? Давайте вспомним, что Машенька же, она же олицетворяет абьюзивного человека, который просто издевается над нарциссической жертвой. Вот, потому что, ну, сколько там медведь терпит, да, от нее, от всей ее какие-то выкрутасы, и она просто как будто бы издевается специально. И вот плохо, когда дети копируют, кстати, это поведение.
2: Ну, там, да, конечно, вот. Тяжелый случай.
1: Тяжелый, тяжелый, да, поэтому все-таки как-то, мне кажется, шалость шалостью, но миру надо знать. Когда она уже там на шею прыгнула медведю, села и поехала, ну, такое
2: себе. Ни к чему не призываем, но иногда шлепнуть. Хочется.
1: Не надо такие вещи
2: сказал,
1: говорить.
2: Я сказал, что не призываем, но я просто сказал, что иногда возникает желание строгого воспитания. Родители, я думаю, все меня понимают.
1: Ну, видишь, мы не родители, мы не все в этом мире, к сожалению, становятся родителями, но все мы были детьми, вот. Поэтому мне не понравился, извини, твой вот этот выпад. Потому что я смотрю на с позиции ребенка еще, которого могут таким образом наказать. И я против. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро еще обсудим. Вот, кстати, тут еще губку Боба защищают. Посмотрите на котопеса, на котопса. Я сама как губка Боб, тоже рыжая, тоже повар с нереальной энергией. Я губка Боб, до меня только что дошло, вот написали. Считаю, что Милу из Лунтика необходимо отправить психологу, потому что у нее неустойчивая психика. Слишком часто плачет и предъявляет претензии ко всем, вечно недовольная и капризная. Так, ну и, конечно, здесь вообще большие вопросики у нас к Ариэле из...
2: Русалочки.
1: Русалочки, да. Потому что, ну, честно говоря, самоценности-то там никакой нет. Вместо того, чтобы послать нафиг этого принца и искать себе Посейдона, понимаете, она же она красавица. Она достойна Посейдона, которому она понравилась бы с хвостом. Но она, значит, вот решила ради ног пойти, вот чтобы ноги, пусть я буду немая. Ну, женщина, которая не может высказать свое фи, это, конечно, очень тяжело. Вот, поэтому мне кажется, что вообще человек в любой сказке должен любить такой, какой это есть. Я говорю, самый здоровый мужчина – это осел из Шрека. Самый здоровый психологический персонаж.
2: Кстати, его тоже вот советуют отправить к психологу.
1: Неправда. Вечно на позитиве. Не предъявляет никаких претензий ко второй половинке. Не съела, и слава богу, да? Вот, то есть там, в принципе, там, ну, принятие полное. А как он к детям относится? А как он ухаживает? А как он понимает все ее эмоциональные всплески?
2: Но это в семейном кругу. А если выйти вне его рамок, там же вспомни Шрека. Там
1: нет,
2: отсутствие
1: все хорошо.
2: Личных границ у осла полностью.
1: Ты понимаешь? Знаешь, просто кто-то реагирует на черты характера так. А это просто обычный человек, который хочет показать каждую секунду себя. Вот. Ну, бывает такое. Вот, так, интроверт и экстраверт. Вот это вот на шейке и на осле это показано, да. И между ними где-то стоит Фиона, которая ночью одна. Видишь, там все на двойственности построено. Так, ну что, друзья, все, продолжаем. Пишите нам обязательно что-нибудь интересное по этому поводу. Вы сегодня каждый может проявить себя как самый крутой психолог. Проанализируйте, пожалуйста, наших мультгероев, кого бы вы отправили к психологу и почему.

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Погода.
1: О погоде, друзья, прямо сейчас, сегодня в Москве облачно, без существенных осадков. Температура воздуха вечером 16-12, ночью обещают до 7 градусов тепла, завтра до 14 со знаком плюс. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду, влажность 90%, давление 763 миллиметра ртутного столба. Сейчас в Москве 15 градусов со знаком плюс.
2: Реклама. Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево». Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До 2 сентября 2017 года. Информация об организации проверки количества призов в срок на «Глобус.ру».
5: «Мобискар автостекло» заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: За спасибо я куплю за бонусы. Спасибо на неделю все продукты. За спасибо
10: оплачивайте бонусами. Спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН 111-774-668-98-40, 0+.
11: Шины, диски куплю в колесо.ру.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А, это шины и диски в колесо.

0: Авто.ру для нашей уверенности на зимней дороге.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
0: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
3: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГН 127-39-244-741, 16+.
4: А теперь тусовка.
5: DFM.
4: Потому что радио DFM.

радио. DFM. Радио DFM. В Москве 19 часов. Радио DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Ответ на вопрос.
2: Кого из мультгероев нужно отправить к психологу и почему? Он как раз Матроскин со своим бутербродом, ну и вообще многие герои из мультфильма «Простоквашино» в
1: очереди выстраиваются. Я считаю, что абсолютно не согласна. Матроскин — это самый прекрасный вообще персонаж. Мужчина надежный, накормит, хозяйственный. Понимаешь, это человек, на котором весь дом держится. Рядом с ним вот эта вот псина бездарная. Ну, правда, извините, не хочу никого обидеть, но бегал с фотоаппаратом, кого-то фотографировал. Вы бы хотели, вот, например, рядом с таким человеком жить, который целыми днями, да, бегает просто с фотографиями сами. И даже деньги не зарабатывает. Еще наоборот, убытки от него какие-то все время. Вот. Вместо того, чтобы как-то во дворе поработать, ну там, не знаю, огородом заняться можно, животные появились.
2: Так где грань тогда между абьюзивными какими-то
1: отношениями? Это не абьюзивные, это просто один паразит. Вот сел на шею и ножки свесил, а потом еще эти ножки в кроссовки обул. Вот и все. Поэтому не надо тут нам.
2: Шарик просто, мне кажется, надо направить в определенную русло, дать
1: своей,
2: ему инструкцию.
1: Ну, попробуй со своей женой. Сейчас уволься с работы и бегай фотографируй. Посмотрим, какие у вас будут абьюзивные отношения. Быстро очки слетят.
2: Так. Многие этим и занимаются, как умудряются зарабатывать даже. Просто тогда еще не было у нас вот этой вот...
1: Нет, понимаешь, конечно, это первый блогер. Но, понимаешь, он никуда не выкладывал свои шедевры, судя по всему. Но вообще, конечно, понятно, что вот, если ты бездельник, будь блогером. Все логично. Там есть прям цепочка логическая.
2: Но все-таки Матроскину надо было найти просто подход к Шарику. Как-то вот не давить на него.
1: Они вместе живут, но не будем об этом, да, как-то вот все-таки, ладно, эти моменты мы обсуждать не будем, еще ребенка вписали туда. Так, значит, Бараш, я не смотрела «Смешариков», я не знаю, кто это. Этот меланхоличный поэт склонен к самокопанию, грустной мысли. Ему было бы полезно научиться не тонуть в переживаниях и находить опору в простых радостях, а не только в драме. Ой, ты прям на меня похож. Надо посмотреть.
2: Кстати, хороший персонаж.
1: Да, он нормальный?
2: Да, он такой вот, он меланхоличный, немножко
1: я
2: в себе.
1: Я не меланхоличная, я просто...
2: Нет, ты не бараш точно. Вот да. Не твой типаж, нет.
1: Не, ну подожди, стихи же я пишу. Но... и дома. На работе я, знаешь, одна, а дома-то я другая. Минуточку. Так, только, знаешь, моя герань знает, какая я настоящая. Когда я ее поливаю. Или забываю поливать. Или мухоловка.
2: Мухоловка, да.
1: Кот, это есть такое растение, оно у меня сдохло. Так, она просто говорит хищница. Но видите, в квартире должен быть один хищник. Это я. Дальше. Кот Леопольд. Ну, нельзя столько терпеть. Ну да, кот Леопольд реально терпила, честно вам могу сказать. Так, Настенька из Морозко. Ой, слушайте, если бы вы меня спросили... Настенька из Морозко — это все-таки не мультик. Ну, хотя... В общем, если бы меня спросили, какой персонаж из кино, например, там, раздражает меня больше всех, вообще больше всех, я бы сказала вот этот. Иванушка. Боже, как мне в этот момент хочется и треснуть. Честное слово. Я даже сдержаться не могу. Это же какая-то лицемерка. Вот она говорит, конечно, мне Морозушка комфортно, мне хорошо, мне прекрасно. А потом мы удивляемся, да, почему у нас вот столько несчастных женщин. Потому что они на нее насмотрелись вот, и говорит, тебе будет плохо, холодно, голодно, а ты сиди и ври, что тебе хорошо. И все. А потом тебя еще и прибьют каким-то посохом. Ну, этим, помнишь, она там что-то дотронулась, и сразу все.
2: Он,
1: да. Ну, то есть, как-то это вот, ну, мне кажется, искренность — это прекрасно. Почему вот на самом деле Марфушеньку все любят? Потому что, во-первых, это странно. Все говорят, что она такая какая-то же... Я не знаю. Сидела, лук запивала молоком. Вот грызла лук! И запивала молоком. Видно, что человек с характером, понимаете?
2: Забота о своем здоровье, витамины
1: там. Дедуля, она правильно все сказала. Чем пристает с глупыми вопросами, ну, честно. Вот, поэтому как-то не знаю. Так, Колобка. Он так, ну, в общем, катался, все его поесть пытались.
2: Ну, а что в нем такого?
1: Да.
2: Причины, по которым можно отправить?
1: Ну, слушай, когда ты, конечно, постоянно ртом по земле, ну, знаешь, я считаю, что, конечно, здесь есть психологические проблемы. Вот, дальше. Что еще? Фея крестного из Шрека — гиперопека взрослого сыночки. Ну, это правда. Фея крестная тоже кукушка.
2: Во всех сказках, в общем-то, такая роль.
1: Во всех, да. Опять же, Золушке решила сделать хорошо, ну, сделай нормально. Сделай нормально. Человек действительно достоин. Не до 12, в 12, все в тыкву.
2: А дальше сама, извините, сама дальше.

0: как-нибудь.
1: Ну, какое-то такое. Там, судя по всему, по времени было совсем чуть-чуть. Вообще непонятно. Ну, не знаю. Я считаю, что если ты сделал хорошо, то сделай, пожалуйста, какой-то люфт по времени, а то она там бедная, потрезвя... Ну, ладно. Вот, даже не успела ничего рассмотреть. Вот. Друзья, мы, конечно же, продолжим обсуждать эту тему. В ближайшее время, кстати, у нас рассказ о том, что нас ожидает по Луне. 20-й лунный день. Подробности о нем.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Еще раз напоминаем, друзья, у нас буквально пару минут назад, ну как пару минут, уже 20 минут назад по Москве стартанул 20-й лунный день. И что это означает? Ну, во-первых, это день орла, парящего в небесах, друзья. Время духовного преображения, преодоления сомнений. День высокого полета, когда человек способен взглянуть на свою жизнь с высоты птичьего полета и увидит истинный масштаб событий. Развернулись, так развернулись. Что нельзя делать в 20-й лунный день? Проявлять высокомерие, смотреть на людей свысока. Значит, зацикливаться на бытовых мелочах. Суета подрезает крылья. Так, подождите. Значит, проявлять высокомерие нельзя. Зацикливаться на бытовых мелочах нельзя. Полы можно мыть или нет? Расскажите, пожалуйста. То есть, с одной стороны, не взлетим, понимаете, а с другой стороны, зациклимся на мелочах.
2: С другой стороны, если не взлетим, как мы взлетим, если будем полы мыть?
1: Нет, ну, понимаешь, тут со всех сторон говорят, проявите честолюбие, уберитесь в квартире. Значит, охотиться нельзя сегодня тоже, рыбалка запрещена. Щука на жор пошла. Знаете, вот на такие рекомендации можно и глаза закрыть. Значит, еще впадать в уныние и бездействие нельзя. Пассивная позиция в день активной энергии может привести к депрессии. Ссориться с домочадцами не рекомендуется. Трещина в отношениях, возникшая сегодня, будет разрастаться годами. Преодолевать свои страхи можно и нужно именно сегодня, в 20-й лунный день. Совершите поступок, на который раньше не хватало духа. В моем случае уже был шанс совершить этот поступок, но я его не совершила. Я
2: купила себе... Пельменей не будет?
1: Ну, во-первых, пельменей не будет, а во-вторых, я сегодня купила пирожное себе с кремом белковым. Я его так люблю с детства. Но я не смогла съесть его целиком, половиночку, все равно заставила съесть Попова.
2: Ну, да, вот. Не то, чтобы не смогла.
1: Не захотела.
2: Держала себя в руках.
1: Да, держала. И, вы знаете, это очень-очень было тяжело. Сила надо было сожрать просто... на самом деле. Это вот, я не знаю, чью я такая... Ну, сила воли. Ты видишь, какая у меня сила воли?
2: Кремень, как говорится.
1: Да. Так, что есть, то есть. Вот. Но я все равно бывшим пьяным звоню, друзья. Ой, алкоголь вредит вашему здоровью. И как это... Не только здоровье может навредить, самая мерзкая репутации. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Заниматься духовными практиками в уединении сегодня хорошо. Медитации работают как прямой канал связи с высшим «я». Находиться дома, в кругу семьи, родные стены сегодня питают силы. Дальние поездки могут быть утомительны. Читать мудрые книги сегодня очень хорошо. Анализировать свою судьбу, потому что отлично видны причинно-следственные связи всех ваших поступков. Проявлять благородство и великодушие. Простите тех, кто слабее вас. Прощаю вас, слабаки. Красиво получилось? Главное, искренне. Так, ну что, мы совсем скоро, друзья, продолжим обсуждать нашу тему. Не прощелкайте. It's showtime. Погода!

0: Психологическую тему. Сегодня анализируем мультгероев и выясняем следующее.
1: Кого из мультгероев как раз нужно отправить к психологу? Главное, напишите обоснование. Почему?
0: Значит, я считаю, что Лиза из Барбоскиных. Постоянно явничает, синдром отличности и стремление быть первой, вспыльчивой, эгоистичной, грубой, зависит от сладкого.
1: Ну, там вся семейка, надо сказать, с проблемами.
0: Не особо, да? Винни-Пуха, значит, русского нашего сана. Вот, в него стрелял друг. Он застрял, так как был толстый. Зависим от еды. В голове у него опилки. Тут уж как бы, знаете, ну, с другой стороны, понимаете, вот это же такая выгодная позиция. Может быть, даже он слишком умный, Винни-Пух. Потому что, когда ты безответственный, то есть ты не берешь ответственность за свои поступки. Ведь он же разрушил кролику дом. Поел, разрушил, и как будто бы, как с гуся вода. Все нормально.
1: Ну да, если его не тревожит, то его это состояние. Смысл ему идти к психологу. То есть, ему так комфортно.
0: И у него опилки же в голове. Понимаете, все наши проблемы от излишнего количества мыслей. Мы много думаем, а он не думает. Он просто песню поет. Вот и все. Наверное, это тоже позиция. Но духовного роста там, конечно, нет.
1: Да, поэтому к психологу отправляем. Там пятачка ИА, это вообще вот, каждый третий
0: вот
1: сообщение.
0: Вот пятачок, да. Он первый должен идти к психологу, потому что, извините, его личные границы нарушены. С детства я не понимала, за что ему завязали пятачок, и все на его глазах съели, а он даже не попробовал. Мне было так обидно, просто ужасно за него. Вот эмпатия моя, она сводила меня с ума в этом смысле, потому что мне хотелось, чтобы все-таки кто-то помог. Я вообще не понимаю, почему у него что? Ему же руки не связали, почему он сам не мог взять и освободить и поесть?
1: Кстати.
0: То есть тоже какой-то странный.
1: Без воли абсолютно.
0: Абсолютно. Так, значит, еще тут мама дяди Федора из Простоквашино, там женщина вообще с проблемами, явно. Вот, во-первых, она нарцисска, во-вторых, она совершенно безответственная маманя, вот. Ну и, честно говоря, да. Так, ну, по крайней мере, то, что нам показали. Я не знаю, что там дальше в продолжении. Может, ее как-то реабилитировали, но в глазах людей. Но в этой ситуации...
1: Судя поначалу там, да.
0: Да, то есть как-то спокойно смотреть, как твой ребенок уезжает фиг знает куда и говорит, нет, милый, мы все равно едем на море. Давай. Пусть мотает куда угодно, мы на море. Мы планов не меняем. У меня платье, у меня там эти курорты, все. Мне, да, вот этих не до детишек, понимаешь? Ну, в общем, к чему это приводит, непонятно, да. Так, еще миньоны. Вечно ищут главного, чтобы за ним следовать, и моментально теряют опору, если лидер исчезает. Это про зависимость от внешней оценки и про то, как опираться на себя, а не только на кого-то важного. Но, с другой стороны, это идеальные сотрудники. Идеальные. Или, например, актеры. Вы думаете, актеры? Это же все миньоны. Это все, вообще любой актер хороший, это всегда миньон. Почему? Потому что если он начнет спорить с режиссером, в театре будет хаос. И всегда режиссер это тот, кто вот ведет за собой труппу. То же самое военачальники, например, и так далее. То есть нет, все-таки миньоны, они как раз на своем месте.
1: Да, пускай
0: будут.
1: Без лечения.
0: Пока, да,
1: продолжают жить.
0: Если еще каждого тащить к психологу, это денег не хватит, их слишком много. Так, ну что, друзья, хотя с другой стороны, для психологов и неплохо, правда? Вот чем больше миньонов, тем лучше. И, друзья, мы совсем скоро продолжим. Какой продолжим? Уже закрывать будем эту тему.
1: Скоро, да.
0: Поэтому обязательно пишите последнее сообщение. Может быть, победителем сегодня будете именно вы.

0: Итак, друзья, мы, собственно, прямо сейчас несколько интересных фактов вам озвучим, которые знаем, ну, что-нибудь новенькое. Значит, наш мозг может вместить примерно 1 миллион песен. Может вместить. Ну, то есть ты что-то помнишь. Значит, украшать торт свечками придумали греки. Они втыкали их в круглые пироги, символизирующие полную луну, и зажигали в честь богини Луны Артемиды. Консервированные персики были первым фруктом, съеденным на Луне. Толщина книжной страницы около полумиллиона атомов. Альберт Эйнштейн никогда не носил носков. Неужели колготки носил? Это вот, которые сзади две полосочки, спереди одна?
1: Скорее всего.
0: Ой, да. Значит, кстати, удобная вещь была, вот честно говоря, да? По крайней мере, не надо было париться, смотреть, где там зад, а где там перед. Сейчас мы, кстати, тоже примерно понимаем по коленкам. Где коленки оттянуты? Ну, это девочки.
1: Кстати,
0: мужчины-то вряд ли носят.
1: Не потеряется пара.
0: Да. А, кстати, я вообще не понимаю, а кто сказал, что мужчине нельзя носить колготки? Мне вот это вот непонятная какая-то история. А когда начинается эта развилка? То есть почему в детстве все мальчики носят колготки, да? И это нормально совершенно. А потом им как будто так, знаете, общество непонятно сфигали, говорит, а теперь тебе колготки носить нельзя. Ты должен ходить в носках зимой и летом. Максимум, что ты можешь себе позволить, кальсоны. Но если кто-то узнает, что ты их носишь, скорее всего, подумает, что ты лошара. Что это такое? Почему у мужчины должна мерзнуть попа? И мерзнуть коленки? Вообще? И иней на волосах появляться?
1: Мужчины просто мечтают об этом, понимаешь? Индустрия под это не заточена.
0: Нет, она должна быть заточена. Но подождите, если вы считаете, что это не брутально, ну напишите им там какие-нибудь, сделайте принт специальный на этих колготках. Типа, ну, цвет какой-нибудь, знаете, такой зеленый.
1: Да какой зеленый? Черный будет достаточно.
0: Черный. Ну, то есть, да. Ну, почему? Я говорю, я не понимаю. Это же очень удобно. Было бы. Под джинсы взял, напялил, пошел. Но кто-то там в определенном возрасте говорит, что это неприлично. И мужики реально ведутся. Вы чего, пацаны? Носите колготки, это удобно. Тепленький, с начесом можно взять.
1: Сейчас холода придут, ритузы все натянем.
0: Ну, знаешь, это неудобно. Ну, это вот, смотрите, штаны. Значит, ритузы, значит. Потом штаны, носки. Ну, это какая-то странная конструкция. И вообще непонятно, зачем она нужна, если можно просто носить мужские колготки. Слушай, а давай-ка в поисковике поищи мне быстренько. Вообще, колготки. Есть мужские колготки?
1: Мужские. Ты знаешь, я сейчас думаю, в интернет мне там такие сайты приведет, что там мужского... Такого
0: нет,
1: я насмотрюсь.
0: Нет, почему? Ну что это? Ну, это, знаешь, это по твоим поискам уже, Дима, понимаешь? То, что ты там, знаешь,
1: по
0: пока я
1: запросам.
0: Не вижу... Да, пока я не вижу, что ты там смотришь, может быть. Ну, посмотри, есть?
1: Нет, картинки, конечно.
0: Так, ладно, все, это мы выясним уже позже, друзья. Совсем скоро будем бомбить финалочку, не пропустить. Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
2: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
10: Фантастика.
11: Бизнесу быть. .банк. А у

0: Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСЕ-Агент». ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asem-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
6: Люблю его так сильно.
8: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: друзья, бомбим финалочку. Прямо сейчас будем выяснять, кто у нас забирает подарок. Последнее сообщение озвучим, конечно. Значит, к психологу надо сводить собаку из мультфильма «Остров сокровищ». Вспомните ее смех и доктор Ливси, вечно улыбающий и гыгыкающий туда же. Значит, Лунтика нужно отправить в психушку, потому что он за все нахождение на земле не понял, где находится вообще и для чего. Так, еще у нас здесь всех диснеевских принцесс.
1: Сразу.
0: Жертвенность, которую нам навязывали все детство. Будь удобной, тогда выйдешь замуж за принца. Будь терпилой, тогда сказка закончится свадьбой. Но в жизнь надо уметь отправить мальчику, которая тебе ни во что не ставит, да, Золушка, и поместить в дурку отца-изобретателя, чтобы чудовище не казалось тебе прекрасным. Это Светлана написала, мне очень понравилось.
2: Кстати, хорошее сообщение,
0: да,
2: правда.
0: Может быть, ну, сейчас пришим. Угу. Значит, пятачка, естественно. Вот, нужно научиться говорить «нет». Парень-то добрый, но пользуется. Пьеро за своей вечной депрессией, ну, явно же проблема у товарища. Карсон, который живет на крыше, там что-то совсем не то. Зачем вообще к детям пристает? Ну, тут у нас уже собираются в полицию звонить, да. Вот, ну, и, значит, я бы отправила к психологу Шрека, потому что он всю жизнь делает вид, что ему никто не нужен, живет в болоте и говорит: «оставьте меня в покое». А по факту Шрек просто человек. Ну, орк, который очень боится, что если подпустит кого-то близко, его снова отвергнут. И самое смешное, он спасает принцессу, дружит со слами, находит любовь, но все равно периодически возвращается в свое болото. Тоже на самом деле это письмо. Болото, его комфортное состояние. То есть ему там комфортно. Не всегда то, что, например, нравится вам, понравится другому человеку. Есть люди, которые, например, не любят больших пространств. У меня есть приятельница, ну как приятельница, моя мама. Вот, она... Значит, отказалась от квартиры. Знаете почему? Потому что там были высокие на обмен еще в моем детстве. Значит, она взяла квартиру в обычной панельке, а сталинку отмела, потому что она боялась высоких потолков.
2: Ой, какой кошмар.
0: Представляешь? Она сказала: ну, понимаешь, ну я там спать бы не смогла. Просто потолки 3,50. Ну куда это? Ну куда? Или там 4, под 4 метра были потолки. Она говорит: это ужасно. Нет, я бы не смогла. Представляешь, да? А кто-то... А я вот, например, я бы, естественно, никогда бы не выбрала панельку. Я бы выбрала потолки.
2: Ну, каждый ищет свое.
0: И да, и поэтому, если человеку некомфортно там, где, вот, например, вам комфортно, это тоже нормально. Так, еще, значит...
2: Вот вспоминают крокодила Гену, синдром спасателя в чистом виде плюс кризис смысла жизни. Вот Шапокляк, Анна вспоминает, Шапокляк тоже не от хорошей жизни, наверное, такая стала, нехватка любви. Хотя вот Шапокляк, мне кажется, спорный персонаж, но, в принципе, мне кажется, вот она состоявшаяся женщина, которая действительно нашла себя и живет так, как она хочет, не оглядываясь вообще ни на кого. Нужна ли ей психологическая помощь? Вопрос.
0: Да. Ну, в общем, давайте выберем, кто у нас победитель. Я вот хотела Роме Мануилову отдать, но он плохо себя ведет, поэтому отдадим Светлане. Давайте Светлане отдаем за ее диснеевских принцесс. Аплодисменты.
2: Светлана, поздравляем, теперь у вас есть наша фирменная кружка. Антидепрессант у нее можно из нее попить.
0: В любую секунду, как говорится, можно попить успокоительный чаек. Это самое прекрасное, что может быть. Вечер. Значит, принимаем ванную, да, с солью. Вот, а потом в постельку, желательно чистое постельное белье и чай с какой-нибудь мятой, успокаивающей, ромашкой хорошо. Ромашка. Да. Вот, и засыпаем. И утром уже все кажется прекрасным, друзья. Особенно осенью. Всем пока!

0: О погоде, друзья, прямо сейчас, сегодня. В Москве облачно, без существенных осадков пока. Температура воздуха вечером 12-9, ночью 6-9, а завтра днем обещают до 14 градусов со знаком плюс. Ветер слабый, 2-3 метра в секунду, влажность 89%. Давление 763 миллиметра ртутного столба. Сейчас в Москве 15 градусов со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
5: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь...

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Что происходит? Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
8: Арахнит.
7: Снимите это с меня!
8: В кино с 1 октября.
9: 18+.
10: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM.
10: Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Что происходит?
11: Полиция опечатала здание.
10: Это пауки. Они на всех этажах.
11: Они везде.
10: Мы попали.
12: Арахнит.
10: Снимите это с меня!
12: В кино с 1 октября.
13: 18+.
14: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.

0: Реклама. Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
0: Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
0: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру. Мы в сети. vk.com/dfm. Right now. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что...

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Что происходит?
4: Полиция опечатала здание.
3: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
0: Арахнит.
5: Снимите это с меня!
0: В кино с 1 октября.
6: 18+.
7: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
7: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Что происходит? Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
0: Арахнит.
1: Снимите это с меня!
0: В кино с 1 октября. 18+.
2: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Открытие радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.